0: Москве и будем, конечно же, тебя ждать. А пока за наше настроение в ответе будут Тиесто, Бриэнна Грейс, Дэнс Тема, Beautiful Places и Рэй Далтон с новым классным треком Blood Running.
1: On s'est fait la promesse de ne

подобной музыки ты сможешь всегда услышать в летнем вайбе у Кости Фомина по будням. Это идеальное место, где можно почилить после работы, подтягивая прохладный лимонад и погрузиться в атмосферу вечернего пляжа. Вечер этого понедельника исключением не будет. Летний вайб выйдет точно по расписанию в 20:00 по Москве. Присоединяйся. А пока будем готовиться к старту дня, и помогут нам в этом Ханна Болейн с новинкой эфира Teardrop. И послушаем Алекса Уоррена «Hit for your dream» буквально через пару минут на Европе+.

Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Европа Плюс. Радио номер один в России.
1: Сверимся в Москве. 4 ровно.

0: еврохита «Айдолы BTS» и «Hit Swim». А кто желает максимум летнего звучания, то не пропускаем сегодня вечером летний вайб.
1: Лето, музыка и никакой суеты. Это «Летний вайб» на Европе+.

0: Европа Плюс, Владикавказ, радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ, серия L, номер ТУ-15-00104, от 15 августа 2014 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Северная Осетия, Алания, Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Я слушаю.
2: На работе и дома.
1: В машине.
3: В институте на парах.
1: Привет и передаем друзьям.
4: Подарки классные. Мне очень нравится.
0: Город выбирает и слушает. Владикавказ онлайн. Новости. Гороскоп. Подарки и любимые хиты. Европа Плюс.
5: Мы слушаем.
0: Владикавказ онлайн. Для тебя и твоих друзей. Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.

Европа+ радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Плюс. Радио номер один в России.
1: Пять утра в Москве.

0: вслух, это Miss Man с летней вещицей Hello, еще French Montana и Max B с хип-хоп темой Ever Since You Left Me. Кто любит подобное, то двигаемся поближе. А еще Felix Yen и Sophie and the Giants с треком Ready for Your Love. Не пропусти.
1: Европа Плюс, Владикавказ, радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ, серия L, номер ТУ-15-00104, от 15 августа 2014 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Северная Осетия, Алания, Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
2: Я слушаю
3: на работе и дома,
2: в машине,
4: в институте, на парах.
2: Привет и передаем друзьям.
5: Подарки классные.
6: Мне очень нравится.
1: Город выбирает и слушает. Владикавказ онлайн. Новости, гороскоп, подарки и любимые хиты. Европа Плюс.
7: Мы слушаем!
1: Владикавказ онлайн. Для тебя и твоих друзей. Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.

денежных бонусов. Так что рекомендую не пропускать. И не пропусти хиты на Европе Плюс прямо сейчас. На подходе Айс Гергерт и Зивер, стильный трек Банк и Тедди Свимс с работой в жанре соул. Мистер Know It All.

Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио.

0: Лови хиты этого лета.
1: Я бы послушал.
0: Звони и выигрывай. Денежные призы и гаджеты.
1: Ну, я бы сыграл.
0: Слушай, играй, выигрывай. По будням с 7 до 10. Летнее.

0: новому дню, окружаем маленькими радостями. Что это у вас там? Кофе любимый, без спешки, без гаджетов и, конечно, классная музыка. Вот, собственно, супер песня только что в эфире нашем. Песня, которую я решил тебе порадовать с утра пораньше. Это Self-Aware от команды Temper City. Вот, я уверен, твоя любимая песня на Европлюс обязательно прозвучит. Это может быть Wake Me Up, Avicii или Fever Dream Алекса Уоррена.
1: Европа Плюс, Владикавказ, радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ, серия L, номер ТУ 15-00104, от 15 августа 2014 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Северная Осетия, Алания, Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
2: Я слушаю
3: на работе и дома,
2: в машине,
4: в институте, на парах.
2: Привет и передаем друзьям.
5: Подарки классные.
6: Мне очень нравится.
1: Город выбирает и слушает. Владикавказ онлайн. Новости, гороскоп, подарки и любимые хиты. Европа Плюс.
7: Мы слушаем!
1: Владикавказ онлайн. Для тебя и твоих друзей. Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.

команды Portugal The Man и классический Feel Good гимн. Короче, песня, которая идеально подходит для утра, для понедельника, может быть, даже для тренировок ваших или начала новой жизни. Да, пользуясь случаем, передаю привет, кто в этот понедельник начинает свою новую жизнь. Удачи вам, ребята и девчата, и помните, мы, Европлюс, всегда на вашей стороне, всегда поддержим музыкально. Продолжим мажорно. В компании Бруно Марса будем слушать его «I Just Might».

0: предпочитают называть ее как «Пивной волк», «Beer Wolf». Да, певица, чье имя отсылает в моей вселенной к баночке холодного нефильтрованного. И оно, кстати, тоже, как феникс, помогает порой вернуться к жизни. Вот, в конце концов, есть же у нас певица Асти. Вот. Ладно, ладно, ладно. Минздрав предупреждает, напоминает, в понедельник с утра лучше чай, вода, ну или кофе. Вот, и, конечно, музыка от Европлюс. Пару минут терпения и слушаем клубный хит на все времена «Need You 100%».
1: Так звучит лето на Европе+.

0: обновляй старое. Скачай новое приложение Европы Плюс.
1: Оно почти как ты.
2: Запускается в один клик.
1: Поднимает настроение.
2: Ну и тоже отлично работает в фоновом режиме.
1: Теперь у тебя больше хитов, больше музыки, больше выбора из разных музыкальных потоков.
0: Новое приложение Европы Плюс.
1: Слушай и смотри прямые эфиры из студии.
0: Бесплатно, без регистрации. Красиво, удобно, функционально. Скачай Радио Хаб. Новое приложение Европы Плюс.

0: станции 7.00. Европа плюс. Слушаем новости в исполнении Павла Беседина.
1: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
2: Привет, Тимур. Доброе утро всем. Россия и Китай начали совместные военно-морские учения. Новую схему придумали цифровые мошенники. И Майкл Джексон снова всех обошел. Далее подробности. Россия и Китай начали совместные военно-морские учения. Они стартовали в порту Циндао. Руководитель учений контр-адмирал Сергей Синько заявил о том, что учения носят оборонительный характер и не направлены против третьих стран. Накануне корабли Тихоокеанского флота прибыли на базу Циндао. К причальной стенке встали крейсер «Варяг», корвет «Резки» и подводная лодка «Уфа», а также спасательное судно «Игорь Белоусов». Учения пройдут в акватории Желтого моря с 6 по 13 июля. Моряки России и Китая будут совершенствовать совместные спасательные действия, отработают противолодочные задачи, а также противовоздушную оборону. Кроме того, военные проведут совместные артиллерийские стрельбы. Сезон отпусков принес новые мошеннические схемы. Цифровые преступники начали предлагать россиянам быстрое оформление визы или загранпаспорта. РИА Новости пишет о том, что цифровые мошенники выдают себя за посредников и пообещают изготовить документы за несколько дней. В итоге аферисты завладевают не только деньгами, но и конфиденциальными данными, которые впоследствии используют в своих интересах. Никакие услуги они при этом, естественно, не оказывают. Будьте бдительны. Названы сроки утверждения нового стандарта обучения в 10-11 классов. Минпросвещение намерено сделать это в июле. Норма вступит в силу с 1 сентября. Программы по математике, физике, химии и биологии станут более прикладными, а навыки работы с технологиями искусственного интеллекта будут включены в перечень метапредметных результатов. Об этом заявил глава ведомства Сергей Кравцов. Майкл Джексон снова всех обошел. Биографический фильм «Майкл» снова возглавил кинопрокат в России. По результатам выходных лента собрала еще почти 122 миллиона рублей. Второе место по итогам уикенда занимает фильм «Холоп 3». Он смог собрать чуть больше 81 миллиона рублей, а замыкает тройку лидеров фильм «Закулисье реальности». В завершении выпуска курса валют доллар сдулся 77 рублей 23 копейки, евро тоже похудел 88 рублей 3 копейки. С новостями пока все, впереди у нас летняя У и Тимур Бодров, в Москве 7 часов и 3 минуты, всем отличного дня.

0: Партнер программы «Оно. Национальные приоритеты».
1: Так вот, ребята, значит, молчание и улыбка. Два мощных оружия. Улыбкой, как известно, можно решить многие проблемы, а молчание помогает их избежать. Но молчать мне не положено по контракту, поэтому я, Тимур Бодров, вам улыбаюсь и начинаю летнюю. Спасибо. Значит, столько всего классного для вас я приготовил этим утром. Буду дарить велосипед, буду дарить экшн-камеру. Также мы прошвырнемся по денежному хранилищу в игре на повышение. Какая сумма ждет тебя, расскажу чуть позже. А пока в Москве 7:04. Всем летнюю.

0: бабочка жжет.
1: В летнем УУ на Европе Плюс.
0: Или как ему Мохаммед Али? Тот как пчела жжет. Пчела, не перепутал. А как бабочка танцует. Вот так вот. Значит, для танцев у вас далее трек Meet Me in the Dark. Вот, а чтобы ты зажег сегодня утром в игре на повышение, знай. 3430 рублей. Именно такая сумма ждет тебя сегодня после 9.00 в игре на повышение. Именно после нее тебе стоит остановиться. 3430 рублей. Короче, удачи в игре на повышение.

0: Федук могли тусить летом в детстве в Москве. Ну, во-первых, у них там разница 4 года. А в детстве это, ну, просто огромная пропасть. Во-вторых, Джонни жил в Новокосине, в спальном районе. А Федук из-за родителей все время был в разъездах. Но здорово, что парни замутили коллабу сейчас. Ностальгическая история лета только что в летнему. Так, после пацанской кампании ждем классную девчонку. Появится здесь Майли Сайрус.
1: Раз, два, три. Победный бросок. А твоя победа над курением начинается вместе с поддержкой в сообществе «Давай бросать ВКонтакте».

Итак, сегодня у нас что? Понедельник, 6 июля. Овны, пора становиться лучше. Верните полезные привычки в свой график. Тельцы, день подкинет парочку сложных вопросов, но вы их легко решите. Близнецы, сегодня начнут сбываться самые несбыточные мечты. Раки, сценарий на этот день вам не понадобится, только чистая импровизация. Львы, ваши энергетические ресурсы сегодня безграничны. Девы, режим «все по барабану» удачно активирован. Весы, внесите в жизнь эксперименты, идите туда, куда ни разу не ходили. Скорпионы, день будет настолько богат на приятные события, что захочется замедлить время. Стрельцы, оставайтесь сегодня в рамках приличия и бюджета. Козероги, самооценка наконец пойдет вверх и захочется рискнуть. Водолей, баланс на грани дозволенного и запрещенного вас сегодня взбодрит. И рыбы, есть риск что-то потерять, например, голову.

0: Анжели и Мэйл Энджел «Alternate». Ну а мы, ребята, движемся навстречу к игре, посвященной старту в прокате фильма «Кодекс Данте». «Кодекс Данте» — такая криминальная драма, триллер детективный с участием Криса Айзека и Галь Гадот. По случаю старта фильма в прокате хочу подарить тебе экшн-камеру, а для этого звони прямо сейчас, 745-6565, код Москвы 495.
1: В баскетболе трехочковый. В жизни победный бросок — это бросить курить. Три шага. Осознать, спланировать, сделать. В сообществе «Давай бросать» собраны лучшие лайфхаки, чтобы ты вышел на новый уровень в борьбе с зависимостью. Подписывайся на группу ВКонтакте. Превращай желания в реальные действия.
2: Реклама.
3: Пекарня «Рагон Сал» Ханабасуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэйчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
4: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
5: Жизнь так насыщена делами. Но есть Стейтон. Домашняя кухня, приготовленная из натуральных продуктов. Вкусный ароматный хлеб, пельмени. Только натуральные и качественные компоненты. Сеть супермаркетов Стейтон. Вкусно, как дома.
6: CyberX на Барбашова 72 становится еще лучше. Теперь еще и новая Solar Room для истинных геймеров.
7: Все для уверенной победы.
6: Мощный компьютер. Видеокарта 5070 Ti. Профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Гц. И уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб CyberX ждет тебя. Барбашова 72. За заправкой Троя. Бронируй по телефону 8-988-879-90-12.
8: Рекламная служба во Владикавказе 54-14-90.

0: Кодекс Данте в летнем У.
1: Так, ребят, знакомьтесь, Катерина из Санкт-Петербурга. Катя, привет, доброе утро.
2: Привет, привет.
1: Привет, доброе утро. Значит, знаешь ли ты, в кого тебе нужно перевоплотиться? Конечно же, нет. Значит, ты с этого мгновения, Катя, у нас писательница. Писательница. Кстати, если бы ты реально была писательницей, ты бы про что писала свои произведения, романы? Это был бы детектив, любовный роман, или ты была бы детской писательницей, а, Катя?
2: Ну, скорее всего, детектив, потому что нравится жанр такого фильма.
1: Да, ну вот, собственно, мы с тобой будем смотреть детектив на этой неделе в кино. Фильм по названием «Кодекс Данте». Вот. Но сейчас у тебя другая задача. Ты, напоминаю, писательница, и тебе нужно отправиться в опасное путешествие на Сицилию, украсть уникальный артефакт. Это рукопись божественной комедии Данте Алигьери. Значит, не просто украсть, но и уйти от преследования сицилийской мафии. Значит, будет такая там погоня, ты бежишь, путешествие такое, но по ходу дела нужно принимать правильное решение, то есть отвечать верно на мои вопросы. Вопрос с двумя вариантами ответов. Допускается только одна ошибка из трех. Хорошо? Из трех вопросов. Готова?
2: Попробуем.
1: Вот, ну,
2: давайте.
1: Важно предупредить тебя, за все твои приключения успешные я подарю тебе крутую экшн-камеру. Погнали! Итак, ты, Катя, украла рукопись. Куда ты бежишь первым делом? Два варианта ответа. В метро или в музей?
2: Конечно же, в музей.
1: Нет! Первый промах, пожалуйста, не ошибись далее. Не ошибись далее, потому что нужно было тебе бежать, конечно же, в метро. Так, контрабандисты уже рядом. Катя, что ты берешь с собой? Огромную статью или рюкзак с рукописью?
2: Рюкзак с рукописью.
1: Конечно, да. И последний вопрос. Значит, Катюха, тебя засекли камеры. Что ты делаешь? Уходишь через толпу или начинаешь танцевать?
2: Ухожу через
1: И что мы говорим тебе? Два правильных ответа из трех. Значит, ты победила и забираешь экшн-камеру. Поздравляю, поздравляю. Волнительным, да, было путешествие, Катюша, признайся.
2: Очень, очень
1: волнительно. О да, о да. Я поздравляю тебя с победой. Экшн-камера твоя. Ну и что я могу сказать тебе в финале? До встречи в кино на этой неделе на больших экранах в стране нашей большой детективный триллер «Кодекс Данте». Будем смотреть. Катя, тебе классного понедельника. До новых встреч.
2: Спасибо, спасибо.
1: Пока.
0: «Кодекс Данте» в летнем У.

0: Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
1: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
0: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на больше.t2.ru.
2: Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
3: Эй, там, в капусте! Ну как, родителей выбрали?
4: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
3: И накопить на квартиру надо.
5: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
6: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 или 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн устройство самообслуживания на сумму от 10 тысяч рублей и выделениях банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока и с одной из надбавок зарплаты на счет ВТБ. Пенсия на счет ВТБ. Новые деньги, новый вкладчик. Имеется ограничение по открытию в отделениях Почты России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
7: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
8: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
9: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
10: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
11: Полностью бесплатно и без ограничений. 12+.

0: контексте песни эту фразу можно перевести как «рискни, сделай это». Да, короче, сделай в этот понедельник то, что никогда не делал, не пробовал. Я не знаю, что там. Комплимент. Устрой себе вечер без гаджетов. Эксперимент на кухне. Ну а мы, Европа Плюс, вас верим, всегда поддержим и зовем во второй час летнего утра.
1: Европа Плюс Лайт. Твой музыкальный вайб.

0: станция 8.00. Так, слушаем новости в исполнении Павла Беседина.
1: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
2: Привет, Тимур, доброе утро всем. Материнский капитал в России станет еще больше. Сотовые операторы получили предупреждение от антимонопольщиков. И стало известно, где можно больше всего заработать без опыта и спецподготовки. Далее подробности. Материнский капитал снова вырастет. В Госдуме назвали примерную сумму в 2027 году. 767 тысяч рублей на первого ребенка и примерно 1 013 000 рублей на второго. Об этом сообщил депутат Алексей Гавырин. По словам парламентария, сейчас назвать точную сумму невозможно, однако можно сделать предварительный расчет. В этом году размер маткапитала на первого ребенка составляет около 729 тысяч рублей. А если семья не оформляла маткапитал на первого, то на второго ребенка сумма достигает 963 тысяч рублей. Напомню, программа материнского капитала действует в России с 2007 года и теперь продлена до конца 2030-го. Карты Visa и MasterCard будут постепенно выводиться из оборота в России. Об этом сообщила глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Конкретные сроки она не уточнила. Но, по ее словам, процесс идет уже сейчас с помощью различных методов. Ранее предлагалось не ограничивать срок действия таких карт, а поэтапно снижать комиссии между банками за операции. Напомню, что основная карта в России сегодня – карта МИР, при этом Visa и MasterCard, которые были выпущены до введения санкций, по-прежнему работают. Антимонопольщики призвали перестать препятствовать переходу абонентов к другим операторам с хранением номера. Федеральной антимонопольной службе пояснили, что сейчас компании создают для клиентов искусственные барьеры при смене оператора связи. Они затягивают сроки и включают скрытые условия, что усложняет процесс расторжения договора. Это нарушает права абонентов на свободный выбор оператора. Где можно заработать больше всего денег, не имея опыта и специальной подготовки? Ответ на этот вопрос дали эксперты портала Авито «Подработки». Если верить свежей статистике, больше всего бизнес-заказчики готовы платить ремонтникам. Это 86 тысяч рублей в месяц. На втором месте находятся автомеханики, а замыкают тройку лидеров «Строители». В завершении выпуска официальные курсы Центробанка. Доллар сдулся 77 рублей 23 копейки. Евро тоже похудел 88 рублей 3 копейки. С новостями пока все. Впереди у нас летнее У и Тимур Бодров. Всем отличного дня.
3: Квартиру сниму на Суточно.ру. Квартиру сниму на Суточно.ру. Квартиру сниму на Суточно.ру.
4: Квартиру сниму на Суточно.ру.

ребята, сегодня 6 июля. 6 июля это что? Это Всемирный день поцелуя. Поцелуй – это, ну, что вам говорить? Конечно, важно, нужно, полезно. Вот, работу сердца стимулирует, легкие тренирует. В конце концов, поцелуй – это массаж десен. А как это бывает приятно, я думаю, вам не нужно рассказывать. Так что сегодня, 6 июля, обязательно помассируйте десна от души, от души. А пока, 8.04 в столице, я Тимур Бодров, и мы начинаем второй час летнего утра.

0: счастье в жизни найдет.
1: В летнем шоу на Европе Плюс.
0: Да. А что такое счастье? Счастье — это когда тебя понимают. Мы, Европлюс, вас понимаем, радуем хитами, дарим подарки. Значит, из подарков в этом часе возможность заполучить отличный велосипед в игре «Победный бросок». Вот из музыки прямо сейчас эталонный летний хаус. Это история «Satisfy» от Калвина Харриса и Джейзи. В Москве 8:10. Всем летнее утро.

0: Рада и 54 Ultra. Talk to you, вот такая музыкальная эйфория в летнем. Кайф. Далее чуть замедлимся, будет не менее крутой номер. Такой поп-рок в духе винтажного рока 80-х. Ждем Тедди Свимс и его Mr. Know It All.
1: Реклама.
2: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
3: Правильное решение. Ломбард «Сапфир». Хорошие условия. Ломбард «Сапфир». Ломбард «Сапфир». 24 года. Безупречной репутации. Кирова, 74. Телефон 53-81-29. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Кажется, вы наслаждались музыкой, а не думали получать удовольствие от работы, не выходя из дома, писать код или создавать дизайн. Компьютерная академия ТОП – это возможность получить современную специальность и заниматься любимым делом. Владикавказ, Астана Кисаева, 48В. Подробности на сайте topdefisacademy.ru или по телефону 333-755. 333-755.
5: Делайте ремонт. Не переплачивайте. В стройцентре СОМ акция. Нашли такой же товар дешевле? Мы снизим цену еще на 5%. Все для ремонта в стройцентре СОМ. Приезжайте уже сегодня. Московская, 3.
6: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Хоумберри.
7: Свадьба или новоселье?
6: В Хоумберри все для отличного приданого
7: или идеального домашнего пространства.
6: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
7: Покупайте все для кухни в магазине Хоумберри на Барбашова, 72.
6: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова, 26.
7: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
6: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри. Барбашова, 26.
7: И новый магазин «Хоумберри» на Барбашова, 72, строение 2, в районе Джикаева.
6: Подробности акции у продавцов-консультантов.
8: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
9: ИП «Осипян Владимир Александрович». ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
10: Рекламная служба во Владикавказе. 54-14-90.
11: Je te cherche dans la foule et tous ces blaireaux qui me saoulent. Je crois que j'ai perdu tout espoir.

0: Гороскоп. В летнем У.
1: Так, что мы имеем сегодня? У нас сегодня понедельник и 6 июля. Овны, пора становиться лучше. Верните полезные привычки в свой график. Тельцы, день подкинет парочку сложных вопросов, но вы их легко решите. Близнецы, сегодня начнут сбываться самые несбыточные мечты. Раки, сценарий на этот день вам не понадобится, только чистая импровизация. Львы, ваши энергетические ресурсы сегодня безграничны. Девы, режим «все по барабану» удачно активирован. Весы, внесите в жизнь эксперименты. Идите туда, куда ни разу не ходили. Скорпионы, день будет настолько богат на приятные события, что захочется замедлить время. Стрельцы, оставайтесь сегодня в рамках приличия и бюджета. Козероги, самооценка наконец пойдет вверх и захочется рискнуть. Водолеи, баланс на грани дозволенного и запрещенного вас взбодрит. И рыбы, есть риск что-то потерять, например, голову.

0: Way. Да, ребята, кто там из вас не мог дождаться понедельника? Встречи с коллегами любимыми. Или вы ждали понедельника, чтобы начать новую жизнь, от вредной привычки избавиться, или выиграть велосипед в летнему. Короче, ваш день пришел, момент настал, скоро игра «Победный бросок». Есть для тебя велосипед, но... прежде жду твой звонок победный. 745-6565, код Москвы 495.
1: Реклама.
2: Лето будет жарким, а в Арктике бесплатная установка кондиционеров. Покупая сплит-систему по интересной цене, вы получаете установку в подарок. Акция действует на ограниченный ряд моделей. Подробности в ТК «Арктика».
3: Планируешь идеальный вечер? Мы все уже придумали! Акипа-бар. Караоке в самом центре Владикавказа. По-настоящему вкусная кухня и банкеты до 50 человек. Революции 62. Телефон 98-62-62.
4: Сдать анализы в лаборатории КДЛ теперь можно в Центре неврологии и ортопедии «Орикс». Все виды медицинских анализов для всей семьи. КДЛ предлагают полный спектр исследований для точности и своевременной диагностики. Лаборатория оснащена современным оборудованием со встроенной системой контроля качества. График работы с 8 утра до 14 часов по адресу Владикавказ, переулок Станиславского, 1, угол с улицы Тхапсаева. Телефон 53-88-88. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: 3С. Металлопрокат, а теперь и лес покупают здесь. Металлопрокат. Доска обрезная по очень низким ценам. Все виды обработки металла. Доставка. 3С. Наш новый адрес. Черноморская, 16. Телефон 76-18-14.
6: Если в машине что-то стучит, техцентр «Тойота» проблему решит. 25 тысяч видов запчастей в наличии. Диагностика, ремонт, замена масла и развал схождения. Лицензированный техцентр «Тойота». Элистонская 2А. Телефон 29-33-66.
7: Время действовать. Получите высшее и среднее профессиональное образование в финансовом университете при правительстве РФ. Бюджетные места по всем направлениям. Гибкая система скидок. Звоните 8-989-749-72-67.
8: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
9: Меню для счастливого человека.
8: С 9 до 14 часов завтрак.
9: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
8: На обед вкуснятина.
9: Пряный тон. Ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
8: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
9: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
8: Кафе «Юг-34». Счастье есть! Джанаева, 34.
9: Доставка 8-999-844-34-34.
8: Или через приложение «Яндекс.Еда».
10: Летняя распродажа в Арктике. Скидки до минус 40% на все категории мебели. Так только сейчас. Стильную спальню «Валенсия» вы можете приобрести по суперцене. Всего за 39 990 рублей. Подробности в ТК «Арктика».
11: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

0: два, три – победный бросок. А твоя победа над курением начинается вместе с поддержкой в сообществе «Давай бросать ВКонтакте».
1: Мне вот интересно, сколько сегодня в понедельник человек решил обновиться, проапгрейдиться, сделать победный шаг и бросить курить. Ну, помните, ребята, что вот тот самый победный шаг помогает сделать национальный проект «Продолжительная и активная жизнь» сообщества «Давай бросать» во ВКонтакте. Присоединяйтесь к этому сообществу, тем более, что вот в эти дни там сейчас проходит прикольный челлендж, победитель которого отправится на Курильские острова. А мы приветствуем нашего слушателя Пашу. Павел, привет, доброе утро.
2: Да, доброе утро.
1: Доброе утро. Паша, что ты сегодня в понедельник сделал для своей продолжительной жизни, здоровой и прекрасной?
2: Пока размялся, сделал гимнастику.
1: Ну, выспался.
2: Так что потянуться.
1: Разминка была, завтрак плотный был, надеюсь, ты выспался, Паша.
2: Да.
1: Ты молодец. Значит, осталось...
2: Нет, сна не хватило.
1: Да что ж такое? Пообещай, что сегодня ты пораньше лечь спать ляжешь. Вот, значит,
2: Хорошо.
1: Твоей продолжительной жизни, активный и прекрасный, есть у меня велосипед, но чтобы его выиграть, нужно вместе с героем истории сделать победный бросок против курения. Нужно попасть в правильный ответ на вопрос, и велик твой. Значит, погнали, вот история. История про Диму. Дима вообще частенько говорил друзьям, что очень хочет поехать на фестиваль летний, но не может себе позволить трудности финансовые. Но при этом, что удивительно, у Димы всегда находились деньги на сигареты. Но однажды Димас увидел в сообществе «Давай бросать ВКонтакте» один совет. Вот. И после этого открыл, ну, такую банковскую копилку, назвал ее «Летний фестиваль». Каждый раз, когда он хотел купить пачку сигарет, он ее не покупал, но перевозил деньги на этот счет. Вот. И совсем скоро Дима уже стоял у сцены. В этот момент, кстати, поймал себя на мысли, что вот она, самая громкая затяжка в его жизни. Без дыма и с музыкой. Вот. Твой вопрос, Паша, твоя задача сказать, на какой фестиваль отправился Дмитрий? Два варианта ответа. Это был фестиваль электронной музыки, это был фестиваль этнической музыки. А, Паша?
2: Наверное, фестиваль электронной музыки.
1: И это абсолютно верный ответ. Есть! Победа! Значит, вот, ребята, на ваших глазах и ушах Павел совершил победный бросок, как и Дима, и я в честь этого события, Павел, дарю тебе навехонький классный велосипед.
2: Спасибо большое, спасибо, очень рад.
1: Победа, победа, мы-то как рады. Паша, поздравляю тебя, высыпайся, слушай Европа Плюс и классного тебе понедельника, окей?
2: Спасибо большое, и вам хорошо быть.
1: Спасибо!
0: В баскетболе трехочковый. В жизни победный бросок. Это бросить курить. Три шага. Осознать, спланировать, сделать. В сообществе «Давай бросать» собраны лучшие лайфхаки, чтобы ты вышел на новый уровень в борьбе с зависимостью. Подписывайся на группу ВКонтакте. Превращай желания в реальные действия.

0: Ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
1: В этом весь Т.
0: И в этом весь ты.
2: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
3: Ого, мы съели уже 2 килограмма черешни.
4: Только 2. О, как раз еще и самоката привезли.
5: Наслаждайтесь ягодными продуктами из самоката, сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут. О, умный ритейл. ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
6: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром? Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
7: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
8: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия «Банк России» на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.

0: сели самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один.
1: Акция действует с 16 августа. Подробнее на Туту. Карушесть+.
2: Есть такая работа – помогать находить работу. Ежедневно этим занимаются в более 1200 кадровых центрах «Работа России». Когда люди могут быстро получить новую профессию, это значит, что у них появляются новые возможности. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.

0: вознаграждение 1000 рублей начисляется участникам на счет ВТБ, выполнившим условия промо-акции «Рекомендуй и получай», действующий до 31.12.2026 года. Имеются ограничения. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. 0+.
1: ВК-фест уже совсем скоро. 11 июля – Нижний Новгород. 18 и 19 июля – Москва. Зиверт, Джонни, Оуджи Будда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, любимые блогеры, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Выбирай свой город, собирай друзей и проведи это лето вместе с ВК-фест. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу-Гоу», город Санкт-Петербург, УГРН 116-784-739-2130, 0+.
2: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть, и все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
3: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
4: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
5: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день.

0: Вы знали, что в оригинальной версии этой песни пел Эдди Мёрфи? Эдди Мёрфи, да, тот самый актер, комик, такой вот талантливый чувак. Party All The Time. Не знаю, кстати, здесь вокал Эдди сохранили или они его перепели. Шарам только что в эфире, ну а мы телепортируемся в танцы в третий час летнего У.
1: Не обновляй старое. Скачай новое приложение Европы Плюс.
2: Оно почти как ты.
3: Запускается в один клик.
2: Поднимает настроение.
3: Ну и тоже отлично работает в фоновом режиме.
2: Теперь у тебя больше хитов, больше музыки, больше выбора из разных музыкальных потоков.
1: Новое приложение Европы Плюс.
2: Слушай и смотри прямые эфиры из студии.
1: Бесплатно, без регистрации. Красиво, удобно, функционально. Скачай Радио Хаб. Новое приложение Европы.

0: столице 9:00. Европа плюс. Ну что, слушаем новости в исполнении Павла Беседина.
1: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
2: Привет, Тимур. Доброе утро всем. Донором крови в России можно будет стать еще проще. Серп и молот закрывается на неопределенный срок. И ученые выяснили, почему выгодно быть любопытным. Далее подробности. Новые правила донорства крови появятся в России с января 2027 года. Минздрав сообщает, что теперь документы можно будет оформить в электронном виде, подписав их простой электронной подписью. Также изменится срок хранения анкеты донора, он увеличится до 30 лет на бумажном носителе и до полувека в электронном виде. Новые правила затронут и согласие на медицинское обследование. С 2027 года его нужно будет оформлять только перед первым, а не перед каждым донорством. Одним из главных нововведений стала возможность экспресс-тестирования на наличие маркеров разных заболеваний. Это позволит сделать переливание крови еще более безопасным для пациентов. Серп и молот закрывается. С сегодняшнего дня станция МЦД-4 временно перестанет обслуживать пассажиров. На время закрытия станции Дептранс рекомендует пользоваться остановками площади Ильича, Римская или Москва-Товарная. Изменения в работе остановки связаны с необходимостью перехода на новую инфраструктуру. Сколько именно продлится модернизация станции Серп и молот, в Дептрансе не уточнили. Что россияне едят на работе? Ответ на этот вопрос нашли аналитики портала Superjob. Если верить свежей статистике, то большинство наших людей приносят с собой домашнюю еду. Таковых 52%. В офисной столовой предпочитают питаться 19% опрошенных. Еще 13% ходят в городские кафе, а 7% успевают сбегать пообедать домой. Доставку еды в офис выбирают только 2% респондентов. Любопытные люди живут дольше и лучше. По словам американских ученых, это связано с тем, что любопытство активизирует зоны мозга, которые отвечают за ожидание вознаграждения. Искреннее желание узнать что-то новое помогает быстрее запомнить информацию, что делает процесс обучения более приятным. Ученые сообщают, что любопытные люди легче заводят новые знакомства, а также в ходе исследования выяснили, что тяга к познанию стимулирует нервную систему и продлевает здоровье мозга. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка на сегодня. Доллар сдулся 77 рублей 23 копейки. Евро тоже похудел 88 рублей 3 копейки. С новостями пока все. Впереди у нас летняя У и Тимур Бодров. Здесь еще больше хитов и еще больше музыки. Всем отличного дня.

0: Да, да, да, да. Сегодня 8. Нет, чуть тороплюсь-то. 6 июля. 6 июля. И сегодня свой день рождения отмечает 50 Cent. 50 Cent, рэпер заокеанский, так что congratulations, поздравляем. Также нынче День архитектора в России. Это вообще свежий праздник, он только в прошлом году был учрежден. В первый понедельник июля отмечается. Вот я знаю, что раньше архитекторы праздник свой отмечали вместе со строителями, а теперь могут делать это, что называется, персонализированно. Вот. Ну а у нас с вами, ребята, праздник под названием «Летнее У». В этом часе будет игра на повышение, твоя возможность пополнить бюджет, будет демо-версия летнего вайба. Буду с вами и я, Тимур Бодров, в Москве 9.04. Всем еще раз привет.
1: Раз, два, три, победный бросок. А твоя победа над курением начинается вместе с поддержкой в сообществе «Давай бросать ВКонтакте».

вайб. Что такое летний вайб? Это концентрированное ощущение беззаботного отпуска, упакованного в 2 часа нашего вечернего эфира на Европлюс. Шоу, которое переключает тебя с дневной суеты на идеальный вечерний чил. Значит, идеальный вечерний чил начнется в 8 вечера, а сейчас демо-версия летнего вайба приготовил для вас коллабу бельгийского рэпера Ромео. Ну, давайте по-русски. Ромео Элвис и его земляков проекта Oscar and the Wolf. Вот, прямо сейчас наслаждаемся, слушаем песню «Ceilings».

идеальный баланс между расслабленным качающим хип-хопом Ромео Элвиса и гипнотическим синти-попом Оскар энд Вулф. Песня «Selling». Трек, под который не хочется суетиться и бежать. Вот, и наслаждаться летом мы будем сегодня сполна после 20.00 в летнем вайбе.

0: My Bell. Моя любовь, моя Мишель в летнему и на малиновой луне. Так, далее сменим звучание. Далее транс-камбэк Тиесто в песне Beautiful Places и любовная история Эда Ширана, его хит Perfect. Дождитесь.
1: В баскетболе трехочковый. В жизни победный бросок. Это бросить курить. Три шага. Осознать, спланировать, сделать. В сообществе «Давай бросать» собраны лучшие лайфхаки, чтобы ты вышел на новый уровень в борьбе с зависимостью. Подписывайся на группу ВКонтакте. Превращай желания в реальные действия.
2: Реклама.
3: Лето будет жарким, а в Арктике бесплатная установка кондиционеров. Покупая сплит-систему по интересной цене, вы получаете установку в подарок. Акция действует на ограниченный ряд моделей. Подробности в ТК «Арктика».
4: Делайте ремонт, не переплачивайте. В стройцентре «СОМ» акция. Нашли такой же товар дешевле? Мы снизим цену еще на 5%. Все для ремонта в стройцентре «СОМ». Приезжайте уже сегодня. Московская, 3.
5: 3С. Металлопрокат, а теперь и лес покупают здесь. Металлопрокат. Доска обрезная по очень низким ценам. Все виды обработки металла. Доставка. 3С. Наш новый адрес. Черноморская, 16. Телефон 76 18 14.
6: Планируешь идеальный вечер? Мы все уже придумали! Акипа-бар. Караоке в самом центре Владикавказа. По-настоящему вкусная кухня и банкеты до 50 человек. Революции 62. Телефон 98-62-62.
7: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
3: Летняя распродажа в Арктике. Скидки до минус 40% на все категории мебели. Так только сейчас. Стильную спальню «Валенсия» вы можете приобрести по суперцене. Всего за 39 990 рублей. Подробности в ТК «Арктика».
8: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

0: Что за песня? Ed Sheeran Perfect. Гениальная.
1: Гороскоп. Летним У.
2: А это он, гороскоп, понедельник, 6 июля. Овны, пора становиться лучше, вернить полезные привычки в свой график. Тельцы, день подкинет парочку сложных вопросов, но вы их легко решите. Близнецы, сегодня начнут сбываться самые несбыточные мечты. Раки, сценарий на этот день вам не понадобится, только чистая импровизация. Львы, ваш энергетический ресурс сегодня безграничный. Девы, режим «все по барабану» удачно активирован. Весы, внесите в жизнь эксперименты, идите туда, куда ни разу не ходили. Скорпионы, день будет настолько богат на приятные события, что захочется замедлить время. Стрельцы, оставайтесь сегодня в рамках приличия и бюджета. Козероги, самооценка наконец пойдет вверх и захочется рискнуть. Водолеи, баланс на грани дозволенного и запрещенного вас взбодрит. И рыбы, есть риск что-то потерять, например, голову.

0: классический такой вайп инди-рок от десятых. Это Temper City и песня Self-Aware в летнему. Так, далее у нас еще один чарт-топер. Герой мировых хит-парадов. Это Алекс Уоррен с песней Fever Dream. И большой хит летнего. Это игра на повышение. Значит, в игре на повышение для тебя не только отложенная сумма, но и бонус от Озонбанка 10 тысяч рублей. Хочешь забрать все это? Звони прямо сейчас. 745-6565, код Москвы 495.
1: Реклама.
2: Пекарня Рагон Сал Ханабасуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
3: Погрузитесь в мир осетинских традиций с напитком «Хунга». Каждый глоток – это танец вкуса, который пробуждает душу. «Хунга» – напиток, который объединяет.
4: Без стройки, без пыли, без лишних забот. В новом жилом комплексе «Панорама» от строительной компании ЖСК квартиры с готовым ремонтом и кухней. Только представьте, комфортное жилье с ЖСК от мечты до реализации. Сопровождение от сделки до получения ключей. ЖСК. Берем заботы на себя. Офисы продаж. Курсантов Кировцев 39, проспект Коста 13. Звоните 303-307. С проектной декларацией и более подробной информацией можно ознакомиться на сайте gsk-alania.ru.
5: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 1 по 7 июля. Сметана Простоквашино. 10% жирности, 300 граммов, 69 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
6: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с «Хоумберри».
7: Свадьба или новоселье?
6: В «Хоумберри» все для отличного приданого
7: или идеального домашнего пространства.
6: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
7: Покупайте все для кухни в магазине «Хоумберри» на Барбашова 72.
6: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова 26.
7: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
6: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри. Барбашова 26.
7: И новый магазин Хоумберри на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
6: Подробности акции у продавцов-консультантов.
8: Откройте бизнес в самом сердце Кисловодска. «Югстройинвест» предлагает коммерческие помещения в проектах «Мане» и «Моя легенда» с беспроцентной рассрочкой. Первый взнос всего 30%. Остальное равными частями до сдачи дома. Рядом трасса на Архыз и Красную Поляну. Постоянный поток клиентов. Беспроцентная рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности по телефону звездочка 18-00. Кисловодск. Застройщик ООСЗ-21ЮСИ. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Рекламная служба во Владикавказе 54 14 90.

0: Крушение. В летнем пуле на Европе Плюс.
1: Спонсор проекта ООО «Озонбанк». Карта «Озонбанка». Выгодно с любой стороны.
2: Андрюх, привет, доброе утро, здорово.
3: Доброе утро.
2: Ребята, это Андрей из Тольятти. Ну что, Андрей, как там говорят, понедельник день тяжелый. Давай, понедельник он день какой для тебя?
3: Для меня замечательный.
2: Замечательный. В чем секрет, Андрей? В чем секрет?
3: Да, самое главное, выспаться и быть там на позитиве.
2: Но чтобы выспаться, нужно пораньше лечь в воскресенье. Как говорится, понедельник начинается в субботу, а то и в воскресенье, да? То есть ты молодец.
3: Да,
2: так,
3: да.
2: И чтобы ты был супер-пупер молодец, вот для тебя игра на повышение. Вот для тебя наше денежное хранилище, в котором ты можешь выиграть не только сумму отложенную, но и бонус от Озонбанка 10 тысяч рублей. Сейчас ты спускаешься в наше денежное хранилище, открываешь ячейки одна за другой, на все про все, одна минута, но нужно вовремя остановиться, потому что если ты услышишь ячейку «Стоп, игра», эту фразу, значит все. Все пропало. Деньги сгорели. И отложенная сумма, и бонус от Озонбанка. Готов рискнуть?
3: Да, готов.
2: Погнали! Так, первая ячейка. Даже не нужно спрашивать, открываем ее или нет. Вот она.
1: 1480 рублей.
2: Отличный старт. 1480 рублей. Что делаем?
3: Дальше идем.
2: Окей.
1: 3040 рублей.
2: 3040 рублей. И посмотри, вот что здесь еще.
1: Бонус от Озонбанка.
2: Бонус от Озонбанка 13040 рублей в сумме. Что мы делаем, Андрей? Идем дальше или забираем деньги?
3: Ну, наверное, дальше еще пойдем.
2: Ну, давай.
1: 3220 рублей.
2: 3220 рублей. Что мы делаем? Забираем бабки или идем дальше? Андрей!
3: Идем дальше.
2: Ты уверен?
3: Да.
2: Точно?
3: Точно.
1: 3430 рублей.
2: Ты, Андрюха!
3: Останавливайся.
2: Ну, на самом деле, у нас уже время закончилось, и никуда уже мы бы не двинулись, даже если я спрашивал Андрюха, что делаем, вперед или назад. Короче, твой выигрыш 3430 рублей плюс бонус от Озонбанка 10 тысяч рублей. И в сумме 13 430 рублей.
3: Yeah!
2: По-моему, с сегодняшнего дня понедельник – это лучший день в твоей жизни, потому что ты слушаешь Европа Плюс внимательно. Ты молодец.
3: Это точно.
2: Это правда. Андрюх, поздравляю тебя. Тольятти, огромный привет. Вот. И пусть каждый день будет, как сегодняшний понедельник, будет все классно и в прекрасном самочувствии. Договорились?
3: Да, так, спасибо большое.
2: Спасибо тебе. Спасибо тебе. Ребята, значит, что нужно, чтобы быть таким же классным, как Паша сегодня в игре на повышение? Слушать внимательно Европа Плюс, не пропустить подсказку. В 7 с копейками я говорю, какая сумма сегодня в игре на повышение. Так что давайте завтра в 7.00 не пропустите подсказку и до встречи в игре на повышение.
1: Спонсор проекта ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и забирайте миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль. Где угодно на территории Российской Федерации в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». ООО «Озонбанк». Товары за рубль на Озон можно приобрести при списании достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озонкарта» клиентских правил.
0: Игра на повышение. В летнем пуле на Европе Плюс.

0: лучшая музыка прямо сейчас. Baby Doll Доминика Файка. А еще один супер-пупер хит из всех времен некоторых народов ждет для вас далее. Приготовил я вам далее. Это будет Man I Need от Оливии Дин. Дождитесь.
1: В баскетболе трехочковый. В жизни победный бросок. Это бросить курить. Три шага. Осознать, спланировать, сделать. В сообществе «Давай бросать» собраны лучшие лайфхаки, чтобы ты вышел на новый уровень в борьбе с зависимостью. Подписывайся на группу ВКонтакте. Превращай желания в реальные действия.
2: Реклама.
3: Европа Плюс представляет 2 августа. Ваня Дмитриенко. Лужники. Самый молодой артист, который собирает самую большую концертную площадку страны. Вас ждет новая программа. Шоу с командой музыкантов, мощной энергетикой и яркой сценографией. То, о чем зрители будут долго говорить в соцсетях. Генеральный билетный партнер Яндекс.Афиша. Категория 6+.

0: Подробнее на budget.t2.ru.
1: Быть одним единственным, конечно, здорово, но в морской бой играть вдвоем.
2: В прятки интереснее втроем.
3: А для футбола нужно хотя бы четверо.
4: Родиться в семье, где детей много – настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyproekty.rf. Национальные проекты России 0+.
5: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 или 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн устройство самообслуживания на сумму от 10 тысяч рублей и в отделениях банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока и с одной из надбавок зарплаты на счет ВТБ. Пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Имеются ограничения по открытию в отделениях Почты России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
6: Европа+.ру.
7: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.

0: Москве 10 утра. Павел Бесенин с новостями в студии. Паш, привет.
1: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
2: Привет, Миша. Доброе утро всем. Хакеры взломали МИТы правительства Великобритании. Российским выпускникам упростят жизнь в старших классах. И наши ученые придумали, как ускорить интернет. Далее подробности. Хакеры взломали МИТы правительства Британии. В открытом доступе оказались рабочие данные 1000 чиновников. Сейчас их может купить кто угодно. Это около 80 тысяч учетных записей. Под удар попали посольства Британии в Таиланде, на Маврикии, а также местные власти нескольких городов. В утечке содержатся данные Национальной службы здравоохранения, поставщиков лекарств и электроэнергии. Логины и пароли открывают доступ к ключевым государственным IT-системам. Все это сейчас продается в интернете за сравнительно небольшие деньги. Цена вопроса около 60 тысяч долларов. Старшеклассники смогут отказаться от обязательного профильного образования. Минпросвещение введет новый стандарт с 1 сентября 2027 года. Через год в российских школах появится возможность обучения на базовом уровне, тогда как сейчас школьникам необходимо осваивать не меньше двух дисциплин на профильном. Нововведение призвано снизить стресс и нагрузку на учеников 10-11 классов, а также помочь определиться с профессией. Упор сделают на практической составляющей. Также, по мнению разработчиков, новый стандарт сохранит доступность среднего общего образования без дополнительного отбора. Новый способ обмана абитуриентов придумали мошенники. Они стали копировать вузовские сайты приемных комиссий. Там абитуриентам обещают гарантированное место на бюджете, если они заплатят некий взнос. После публикации списка зачисленных абитуриентов мошенники предлагают купить внезапно освободившееся место тому, кто поступить в вуз не смог. Мошенники получают деньги доверчивых выпускников и после этого пропадают. Будьте бдительны. Искусственный интеллект ускорит мобильный интернет в России. По этому поводу уже подготовлен проект поправок Минцифры. Он предлагает создание национальных ИИ-платформ. Специальные алгоритмы будут прогнозировать поток трафика внутри сети, что позволит существенно снизить нагрузку. Пилотные проекты в этой области уже показали свою эффективность. По словам специалистов, скорость нашего интернета уже выросла на 20 и даже 30%, а задержек стало в два раза меньше. В завершении выпуска курса валют: доллар 77 рублей 23 копейки, евро 88 рублей 3 копейки. С новостями пока все. С вами остается Миша Зайцев. В Москве 10 часов и 3 минуты. Всем хорошего дня и отличного настроения.
3: Квартиру сниму на Суточно.ру. Квартиру сниму на Суточно.ру. Квартиру сниму на Суточно.ру.
4: Квартиру сниму на Суточно.ру.

0: Russian, Рау Алехандро и Whiskey с треком Pongo на радио номер один в России. Ребят поют о бывших отношениях, о том, что хочется все вернуть. Да что там вернуть, не хочется ничего заканчивать. А мы и не будем. Джастин Тимберлейк впереди. Да, также BTS. Успеем послушать все в твоих динамиках. Меня зовут Миша Зайцев. Двигаемся вперед.
1: Владикавказ онлайн.
2: Идеальный микс развлечений для тебя.
1: Больше хитов, больше музыки, ожидаемых кинопремьер, твоих месседжей, крутых игр и подарков. Владикавказ онлайн. По будням в 13-18 часов.
2: Для слушателей с любых устройств старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Лето будет жарким, а в Арктике бесплатная установка кондиционеров. Покупая сплит-систему по интересной цене, вы получаете установку в подарок. Акция действует на ограниченный ряд моделей. Подробности в ТК «Арктика».
5: Планируешь идеальный вечер? Мы все уже придумали! Акипа-бар. Караоке в самом центре Владикавказа. По-настоящему вкусная кухня и банкеты до 50 человек. Революции 62. Телефон 98-62-62.
6: Время действовать. Получите высшее и среднее профессиональное образование в финансовом университете при правительстве РФ. Бюджетные места по всем направлениям. Гибкая система скидок. Звоните 8-989-749-72-67. М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
7: Осетия. Место, где отдых вкусный.
8: Первый супермаркет республики Стейтон предлагает жителям и гостям города широкий ассортимент кавказской и европейской кухни и кондитерских изделий. У нас все готовится из свежих и натуральных продуктов. Стейтон. Вкусно, как дома.
9: Кафе «Юг 34». Новые вкусы и новинки.
10: Меню для счастливого человека.
9: С 9 до 14 часов завтрак.
10: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
9: На обед вкуснятина.
10: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
9: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
10: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
9: Кафе «Юг 34».
10: Счастье есть.
9: Джанаева 34.
10: Доставка 8-999-844-34-34.
9: Или через приложение «Яндекс.Еда».
1: Рекламная служба во Владикавказе. 54-14-90.

0: Более 10 миллионов проданных пластинок по всему миру. Одна из самых успешных немецких рок-групп — это Tokyo Hotel, California Nights, Европа Плюс. 10:35 в Москве. Впереди больше хитов, больше музыки. Ния, Нио Гарсия, успеем послушать Диабло. Также Post Malone ожидает нас. Его трек Cold, никуда не уходя.
1: Европа Плюс, Владикавказ. Для детей старше 12 лет. Европа Плюс. Прогноз погоды.
2: Во Владикавказе сегодня ожидается переменная облачность. Временами небольшой дождь. И температура воздуха около 21 градуса тепла. Ветер северо-западный 1 метр в секунду.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
5: Рено, Пежо и Ситроен. Запчасти ищешь? Нет проблем. Магазин Пежо предлагает запчасти к французским автомобилям Рено, Пежо, Ситроен, а также техническое обслуживание. Перестонская 2А. Телефон
6: 29-33-66.
7: Правильное решение. Ломбард Сапфир. Хорошие условия. Ломбард Сапфир. Ломбард Сапфир. 24 года. Безупречной репутации. Кирова 74. Телефон 53-81-29. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: 3С. Металлопрокат. А теперь и лес. Покупают здесь. Металлопрокат. Доска обрезная по очень низким ценам. Все виды обработки металла. Доставка. 3С. Наш новый адрес. Черноморская, 16. Телефон 76-18-14.
9: Погрузитесь в мир осетинских традиций с напитком «Хунга». Каждый глоток – это танец вкуса, который пробуждает душу. «Хунга» – напиток, который объединяет.
10: CyberX на Барбашова 72 становится еще лучше. Теперь еще и новая Solar Room для истинных геймеров.
11: Все для уверенной победы.
10: Мощный компьютер. Видеокарта 5070 Ti. Профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Hz. И уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб CyberX ждет тебя. Барбашова 72, за заправкой Троя. Бронируй по телефону 8-988-879-90-12.
12: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8-800-222-0770.
13: ИП «Осипян» Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
14: Летняя распродажа в Арктике. Скидки до минус 40% на все категории мебели. Так только сейчас. Стильную спальню «Валенсия» вы можете приобрести по суперцене. Всего за 39 990 рублей. Подробности в ТК «Арктика».
1: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

0: будет в нашем плейлисте. Обязательно Stay, Lenny и Callum Scott ожидается. До этого Feather и Goodbye. Ну и сегодня никуда без Эбон. Hello. Вся эта красота уже в следующем часе специально для тебя. Никуда не уходя.
1: Реклама.
2: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
1: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
3: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
4: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
5: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь

0: Rocktop.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Европа Плюс. 11 утра в столице.
3: Больше хитов, больше музыки.
4: Европа Плюс. Владикавказ. Для детей старше 12 лет.
5: Новости на Европе Плюс. Владикавказ. С вами Алена Булаева. Здравствуйте. Во Владикавказе стартует фестиваль «Вахтангов. Путь домой». Около 380 миллионов рублей предусмотрено в республике на реализацию мероприятий в рамках программ Минприроды России. А каждый четвертый житель страны планирует этим летом отдохнуть от соцсетей. Все подробности через несколько секунд.
6: Спонсор программы «Строймаркет Марио».
5: Сегодня во Владикавказе стартует третий всероссийский театральный фестиваль «Вахтангов. Путь домой». Об этом сообщил глава республики Сергей Миняйло. В 6 вечера по проспекту Мира пройдет праздничное шествие в честь открытия. В нем примут участие представители национальных общин Северной Осетии, местных театральных, музыкальных и танцевальных коллективов, артисты уличных театров, а также жители и гости республики. В завершении вечера состоится уличный спектакль на площади Свободы. Добавлю, фестиваль продлится неделю. В программе представления, уличные постановки, образовательные встречи и мастер-классы. Около 380 миллионов рублей предусмотрено в Северной Осетии на реализацию мероприятий в рамках программ Минприроды России. Об этом сообщил председатель правительства республики Борис Джанаев на рабочей встрече с замминистра природных ресурсов и экологии страны Максимом Корольковым. В этом году средства направят в том числе на продолжение строительства берегоукрепительных сооружений в селе Дзуарикау, капитальный ремонт дамбы озера Бекан, а также на лесовосстановление, обеспечение пожарной безопасности и приобретение техники для охраны лесов. Студенты вузов Северной Осетии стали лауреатами российской студенческой весны. Мероприятие прошло в Красноярске. Представители республики заняли призовые места в номинациях «Авторский вокал. Малая форма», «Народный вокал. Соло. Стилизация» и «Народный танец. Малая форма». Лауреатом первой степени в номинации «Народный танец» стала Фариза Чехоева. Каждый четвертый россиянин этим летом планирует устроить цифровой детокс и временно отказаться от социальных сетей. Об этом пишет газета «Ру» со ссылкой на исследование. Еще почти треть опрошенных признались, что хотели бы на время уйти из интернета, но пока не решились. При этом почти половина респондентов заявили, что не верят в цифровой детокс и будут пользоваться соцсетями, как обычно. Те, кто уже пробовал делать паузу, говорят, что это помогает отдохнуть, снизить тревожность и меньше отвлекаться на информационный шум. В конце выпуска о курсе валют. Курс доллара на сегодня 77 рублей 23 копейки, курс евро 88 рублей 3 копейки. Это были новости. Далее на Европе Плюс. С вами будет Миша Зайцев. Всем хорошего дня.
6: Спонсор программы «Строймаркет Марио». «Строймаркет Марио». Ремонт квартир, домов и офисов под ключ. «Строймаркет Марио». Мы подберем материал и проведем все отделочные работы. «Строймаркет Марио».
7: Гарантия на все виды работ.
6: «Марио». Ремонт без хлопот и забот. Тельмана 18А.
4: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
8: Система Listening.

0: подняться выше, требуется окончательно сгореть. Вот такая мысль в треке «Феникс» от Marshmallow и Portugal The Man на Европе Плюс. Да, 11.20 уже в Москве. Миша Зайцев меня зовут. Нас ожидает French Montana и Max B впереди. Ever Since You Left Me послушаем. Сразу после Dua Lipa. Illusion в твоих динамиках совсем скоро.
1: Реклама. В медицинском центре «Орикс» теперь можно пройти рентгенографию и флюорографию на современном и высокоточном аппарате взрослым и детям. Вы получите быстрое, комфортное и безопасное обследование. Запишитесь на рентген по номеру 53-88-88 и получите результаты в течение 20 минут. Медицинский центр «Орикс», переулок Станиславского, 1, угол улицы Тхапсаева. Звоните 53-88-88. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
2: Строительная компания ЖСК представляет новый микрорайон «Панорама». Представьте, квартира с готовым современным ремонтом и кухней. Спецпредложение по кухне действует только до конца этого лета. Полное сопровождение сделки от первой встречи до получения ключей. Сдача в 2027 году. ЖСК. Берем заботы на себя. Офисы продаж Курсантов Кировцев 39 и проспект Коста 13. Звоните 303-307. Проектная декларация на сайте jskalania.ru.
1: Не узнаю Руслана. Раньше такой зажатый был, все время в телефоне. А сейчас у него столько друзей, еще и учиться стал лучше.
3: В Малой компьютерной академии ТОП занимаются всесторонним развитием детей. IT, физическая подготовка, рисование и блогинг. Владикавказ, Астана Кисаева, 48В. Подробности на сайте topdefisacademy.ru или по телефону 333-755. 333-755.
4: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
5: Меню для счастливого человека.
4: С 9 до 14 часов завтрак.
5: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
4: На обед вкуснятина.
5: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
4: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
5: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
4: Кафе «Юг-34». 34.
5: Счастье есть.
4: Джанаева 34.
5: Доставка 8-999-844-34-34.
4: Или через приложение Яндекс.Еда.
6: Сантехника Ёж, Ёж, Ёж. Выбор обалдёж, Ёж, Ёж. Нас легко найдёшь, Ёж, Ёж.
7: Международная 2В. Магазин сантехники Ёж.
6: Сантехника Ёж.
8: Рекламная служба во Владикавказе 54 14 90.

0: том, как порою хочется сказать человеку больше, чем это получается сделать. Но Антар и 54 Ultra нам красиво об этом напомнили. Talk to you на радио номер один в России. Миша Зайцев меня зовут. Впереди Audio Souls, Альфа, Ману Чао, Тедди Свимс. Большая команда талантов. Не пропускай.
1: Владикавказ онлайн.
2: Идеальный микс развлечений для тебя.
1: Больше хитов, больше музыки, ожидаемых кинопремьер, твоих месседжей, крутых игр и подарков. Владикавказ онлайн. По будням в 13-18 часов.
2: Для слушателей с любых устройств старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
5: «Сайбер-Икс» на Барбашова 72 становится еще лучше. Теперь еще и новая Solar Room для истинных геймеров. Все для уверенной победы. Мощный компьютер. Видеокарта 5070 Ti. Профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Гц. И уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб CyberX ждет тебя. Барбашова 72, за заправкой Троя. Бронируй по телефону 8-988-879-90-12.
6: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
7: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Хоумберри.
8: Свадьба или новоселье?
7: В Хоумберри все для отличного приданого
8: или идеального домашнего пространства.
7: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
8: Покупайте все для кухни в магазине Хоумберри на Барбашова 72.
7: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова 26.
8: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
7: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри. Барбашова 26.
8: И новый магазин «Хоумберри» на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
7: Подробности акции у продавцов-консультантов.
1: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

0: лучше. Только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Полчаса хитов впереди. Обязательно послушаем Тэм Импала и Дженни и Дракула в твоих динамиках. До этого появится Робин Шульц и Дэвид Гетта. Он репит. Ну и сегодня никуда без Broken Strings, Алан Уокер, Изабелл Милкман и Кэтрин О'Райан. Все это специально для тебя уже в следующем часе. В финале этого Backstreet Boys, I Want It That Way, также Бенсон Бун, Sorry, I'm Here For Someone Else.
2: Так звучит лето на Европе+.

0: Европа Плюс. Все лето в твоих колонках.
1: Реклама.
2: Взломать сейф в бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А чтобы получить еще больше выгоды, расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и забирайте миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль.
3: Где угодно на территории Российской Федерации и в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». ООО «Озонбанк». Товары за рубль на Озон можно приобрести при списании достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
4: Эй, там, в капусте!

0: или в офисе ВТБ и получите 10% рублями на все. Предложение действует до 31.07.2026 года. Только для новых клиентов банка. Максимальная сумма кэшбэка 1000 рублей в месяц. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Когда в более 1730 колледжах профессионалитета готовят специалистов, это значит, что у выпускников будет востребованная профессия. Перспектива трудоустройства к лидерам отрасли. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
2: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
3: Плейлисты разных стилей и направлений.
2: Розыгрыши фирменных призов и новости шоу-биза.
4: А котики?
5: И, конечно, котики.

0: Плюс. Радио номер один в России.
1: В столице 12 часов дня.

0: Как интересно, слышим ты здесь латино, да? Ми Чико, создатель, главный вдохновитель и продюсер из Румынии, диджей Гоша. Европе Плюс, да, как это водится у нас в 21 веке. Трек сначала разорвал все возможные социальные сети, и потом уже появился на площадках, потом даже Джейсон Деруло заинтересовался, списались с диджеем Гоша и выпустили совместную работу с вокальной партией Джейсона, который не так давно вообще-то в Москве выступал. Забегайте на наш сайт europaplus.ru, читайте наше с ним интервью. Впереди Рианна споет Fever Dream, для тебя Алекс Уоррен, Рианна Russian Rulet. Естественно, делай громче, больше хитов, больше музыки. Все для тебя.
1: Реклама.
2: Лето будет жарким, а в Арктике бесплатная установка кондиционеров. Покупая сплит-систему по интересной цене, вы получаете установку в подарок. Акция действует на ограниченный ряд моделей. Подробности в ТК «Арктика».
3: Сантехника «Ёж, ёж, ёж». Выбор обалдёж, ёж, ёж. Нас легко найдёшь, ёж, ёж.
4: Международная 2В. Магазин сантехники «Ёж».
3: Сантехника «Ёж».
5: Правильное решение. Ломбард Сапфир. Хорошие условия. Ломбард Сапфир. Ломбард Сапфир. 24 года. Безупречной репутации. Кирова 74. Телефон 53 81 29. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Cyber X на Барбашова 72 становится еще лучше. Теперь еще и новая Solo Room для истинных геймеров.
7: Все для уверенной победы.
6: Мощный компьютер. Видеокарта 5070 Ti. Профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Hz. И уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб CyberX ждет тебя. Барбашова 72, за заправкой Троя. Бронируй по телефону 8-988-879-90-12.
8: Время действовать. Получите высшее и среднее профессиональное образование в финансовом университете при правительстве РФ. Бюджетные места по всем направлениям. Гибкая система скидок. Звоните 8-989-749-72-67.
9: В сети магазинов Стейтон скидка на готовую кухню 30%. В вечернее время. Наши адреса: Куйбышева 20, ЦУМ, первый этаж. И круглосуточные: Доватора 25А, Гакаева 1Б. Стейтон, первый. Всегда первый.
10: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
11: Меню для счастливого человека.
10: С 9 до 14 часов завтрак.
11: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
10: На обед вкуснятина.
11: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
10: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
11: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
10: Кафе «Юг-34». Счастье есть. Джанаева 34.
11: Доставка 8-999-844-34-34.
10: Или через приложение «Яндекс.Еда».
12: Рекламная служба во Владикавказе 54-14-90.

0: Под что мы танцуем сегодня? Ну, конечно, под Кальвина Харриса. Как под него не танцевать? Джази на фите, Satisfy на радио. Номер один в России. Впереди больше хитов, больше музыки. Обязательно Lost Frequencies появится в наших динамиках в Reality. И также Клан Красл ждем. Right, делай громче это лето вместе с нами.
1: Владикавказ онлайн.
2: Идеальный микс развлечений для тебя.
1: Больше хитов, больше музыки, ожидаемых кинопремьер, твоих месседжей, крутых игр и подарков. Владикавказ онлайн. По будням в 13-18 часов.
2: Для слушателей с любых устройств старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
5: Все включено. Ремонт по фиксированной цене 10 тысяч рублей за метр квадратный. Выгода до 1 миллиона 200 тысяч рублей. Без бригад, без магазинов. Готовое жилье в «Моей легенде» и «Мане». Кисловодск. Ждем вас. Предложение не является публичной офертой. Предложение ограничено по количеству квартир и действует до 31.07.2026. Подробности по телефону УМ-10400-00 и на сайте моялегенда.ру. Застройщик ООО СЗ-21. ОГРН 16-6262-5007-904-03. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Современные технологии лучших московских клиник теперь во Владикавказе. Центр ортопедии и неврологии «Орикс». Избавление от боли в суставах и позвоночнике за 8-10 сеансов. Лечение остеохондроза, межпозвоночной грыжи, артрозов и артритов без операций. Эффект сохраняется более 5 лет. Прием ведет врач высшей категории Вандровский Максим Александрович. «Орикс», Станиславского 1, угол Стхапсаева. Телефон 53-88-88. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
7: Если в машине что-то стучит, техцентр «Тойота» проблему решит. 25 тысяч видов запчастей в наличии. Диагностика, ремонт, замена масла и развал схождения. Лицензированный техцентр «Тойота». Элистонская 2А. Телефон 29-33-66.
8: Делайте ремонт.
9: Не переплачивайте. В стройцентре «СОМ» акция. Нашли такой же товар дешевле?
8: Мы снизим цену еще на 5%. Все для ремонта в стройцентре «СОМ». Приезжайте уже сегодня. Московская 3.
10: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
11: Рекламная служба во Владикавказе 54 14 90.

0: Если вам немножко не хватает уверенности, решимости, Бервульф, включайте, пожалуйста. И вот, знаю сам, все сделаю, всего добьюсь. Это Феникс на радио номер один в России. В финале этого часа Бьонсе появится. И также Ларин, победительницу Евровидения двукратную. Ожидаем.
1: Горячие хиты, игры, крутые подарки. Это летнее У на Европе Плюс. Лови хиты этого лета.
2: Я бы послушал.
1: Звони и выигрывай. Денежные призы и гаджеты.
2: Ну, я бы сыграл.
1: Слушай, играй, выигрывай. По будням с 7 до 10. Летнее У на Европе Плюс.
3: Реклама.
4: Все говорят бизнесу «держитесь». А «Точка Банк» говорит «держите». Выгоду до 100 тысяч рублей на счет, бухгалтерию, ЭДО и другие сервисы. Бизнесу быть «Точка Банк».
5: АО «Точка», ООО «Банк. Точка». Акция действует в том числе на тарифе 0 до 31 августа 2026 года для новых клиентов. Подробности на «Точка.ком» 18+.
6: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
7: Ну?
6: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
8: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
9: Ну все, я готова к сериалу. Ой, это что, уже третий лимонад?
10: Только третий. А вот и еще привезли из самоката.
11: Наслаждайтесь ягодными продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут.
12: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
1: В утреннем шоу «Летнее У» на Европе Плюс игра «Победный бросок». Разыгрываем крутые велосипеды. Правила просты. Мы даем реальную историю о победе над курением. Ты выбираешь верный финал и забираешь приз. А самый главный приз – это твой собственный «Победный бросок». Три шага. Осознание. План. Действие. Все реально. План действий, лайфхаки, поддержка экспертов и единомышленников в сообществе «Давай бросать ВКонтакте». Подробности на europaplus.ru. 18+.
13: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности «Сбербизнес Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
14: Оригинальная рукопись божественной комедии. Я хочу, чтобы вы достали ее.
15: Джерард Батлер, Галь Гадот, Джейсон Момоа, Оскар Айзек, Аль Пачино и Джон Малкович.
14: Ты станешь очень богатым человеком.
15: «Кодекс Данте». В кино с 9 июля. 18+.
16: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
17: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
18: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
19: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ в

0: Самая титулованная артистка в истории премии Грэмми. Здесь Hello, это Бейонсе на радио номер один в России. Да, более 30 статуэток у нее. Настоящая красотка. Больше талантов нас ждет впереди. Успеем послушать и Оффенбах, и Алан Уокера, и Альфа Арбен. Все для тебя, никуда не уходя.
1: Не обновляй старое. Скачай новое приложение Европы Плюс.
2: Оно почти как ты.
3: Запускается в один клик.
2: Поднимает настроение.
3: Ну и тоже отлично работает в фоновом режиме.
2: Теперь у тебя больше хитов, больше музыки, больше выбора из разных музыкальных потоков.
1: Новое приложение Европы Плюс.
2: Слушай и смотри прямые эфиры из студии.
1: Бесплатно, без регистрации. Красиво, удобно, функционально. Скачай Радио Хаб. Новое приложение Европы Плюс. 12+. Радио Хаб.
2: Европа Плюс. Радио номер один в России.
4: Всем привет, во Владикавказе 13:00.
5: Европа Плюс.
6: Европа Плюс Владикавказ. Для детей старше 12 лет.
4: Новости на Европе Плюс. Владикавказ. С вами Алена Булаева. Здравствуйте. Во Владикавказе стартует фестиваль «Вахтангов. Путь домой». Около 380 миллионов рублей предусмотрено в республике на реализацию мероприятий в рамках программ Минприроды России. А каждый четвертый житель страны планирует этим летом отдохнуть от соцсетей. Все подробности через несколько секунд.
7: Спонсор программы «Строймаркет Марио».
4: Сегодня во Владикавказе стартует третий всероссийский театральный фестиваль «Вахтангов. Путь домой». Об этом сообщил глава республики Сергей Миняйло. В 6 вечера по проспекту Мира пройдет праздничное шествие в честь открытия. В нем примут участие представители национальных общин Северной Осетии, местных театральных, музыкальных и танцевальных коллективов, артисты уличных театров, а также жители и гости республики. В завершении вечера состоится уличный спектакль на площади Свободы. Добавлю, фестиваль продлится неделю. В программе представления, уличные постановки, образовательные встречи и мастер-классы. Около 380 миллионов рублей предусмотрено в Северной Осетии на реализацию мероприятий в рамках программ Минприроды России. Об этом сообщил председатель правительства республики Борис Джанаев на рабочей встрече с замминистра природных ресурсов и экологии страны Максимом Корольковым. В этом году средства направят в том числе на продолжение строительства берегоукрепительных сооружений в селе Дзуарикау, капитальный ремонт дамбы озера Бекан, а также на лесовосстановление, обеспечение пожарной безопасности и приобретение техники для охраны лесов. Студенты вузов Северной Осетии стали лауреатами российской студенческой весны. Мероприятие прошло в Красноярске. Представители республики заняли призовые места в номинациях «Авторский вокал. Малая форма», «Народный вокал. Соло. Стилизация» и «Народный танец. Малая форма». Лауреатом первой степени в номинации «Народный танец» стала Фариза Чехоева. Каждый четвертый россиянин этим летом планирует устроить цифровой детокс и временно отказаться от социальных сетей. Об этом пишет газета «Ру» со ссылкой на исследование. Еще почти треть опрошенных признались, что хотели бы на время уйти из интернета, но пока не решились. При этом почти половина респондентов заявили, что не верят в цифровой детокс и будут пользоваться соцсетями, как обычно. Те, кто уже пробовал делать паузу, говорят, что это помогает отдохнуть, снизить тревожность и меньше отвлекаться на информационный шум. В конце выпуска о курсе валют. Курс доллара на сегодня 77 рублей 23 копейки, курс евро 88 рублей 3 копейки. Это были новости. Далее на Европе Плюс, Владикавказ Онлайн и Валерия Чернова.
7: Спонсор программы «Строймаркет Марио». «Строймаркет Марио». Ремонт квартир, домов и офисов под ключ. «Строймаркет Марио». Мы подберем материал и проведем все отделочные работы. «Строймаркет Марио».
8: Гарантия на все виды работ.
7: «Марио». Ремонт без хлопот и забот. Тельмана 18А.

0: Отличного дня всем слушателям Европы Плюс. Добро пожаловать к нам. Целый час общения, взаимодействия, любимых хитов и, конечно, ваших пожеланий. Валерия Чернова зовут меня. Сегодня понедельник, 6 июля. Попробуем совместными усилиями сделать его чуточку ярче и позитивнее, несмотря на погодные условия и легкую загруженность. Я надеюсь, что именно легкую, что вы даете себе возможность постепенно входить в рабочий ритм и не слишком сильно усердствуете. 5-4-0-7-7-7 номер, по которому можно дозвониться в студию. Код Лыза Кавказа 8672. В письменном виде пожелания принимаем в мессенджерах на номер 8-928-495-0102. Или, быть может, вы нам напишите ВКонтакте в группе Европа Плюс Лыза Кавказ в комментариях к верхней публикации. Ближайших музыкальных здесь Алэ Фарбен. Также в этом часе Майя Мишель. Ну а для начала Оффенбах, Miles Away.
1: Владикавказ онлайн на Европе Плюс.

0: А у нас здесь первое сообщение и пожелания, которые успели прийти, сейчас кому-то достанутся. Напоминаю, что вы своих близких, любимых и родных, и друзей, и соседей можете также поприветствовать в рамках этого музыкального часа. Будем рады абсолютно всем. Итак, пишет нам Агунда. Приветы огромные хочу передать Виталику, а также маме, папе и брату. Ну и вам, Европа Плюс, хорошего и легкого дня. Спасибо абсолютно взаимно. Также еще от Оксаны. Привет родителям, которые сейчас трудятся на даче. Да, интересно, почему вы не помогаете? Вот в чем вопрос, Оксана, потому что в хорошей компании, дружной и массовой, как-то процесс пойдет побыстрее. Тем более, что погодные условия, я надеюсь, не подкачают, и все, что запланировано, вы успеете, чего желаем, кстати, и всем остальным. В ближайших музыкальных планах у нас Temper City и чуть позже Bob Sinclair.
1: Владикавказ.

0: Двигаемся далее. Я продолжаю зачитывать ваши сообщения. И вот, кстати, о релаксе пишет нам Сабина. Здравствуйте, любимая Европа. Передайте привет моей любимой сестренке Милане, которая до сих пор спит. Просыпайся, милая. Хорошего тебе настроения и позитива на весь день. Да, вот в таком виде релакс тоже приветствуется. Тем более, если у вас выходной или каникулы, почему бы не позволить себе наконец-то как следует выспаться. Есть еще у нас поздравления, адресованные Анатолию Андреевичу. С днем рождения его поздравляют Ирина и Анжела. Желают счастья, любви, здоровья, всего самого наилучшего и прекрасного на свете. Именинникам этого дня от Европы Плюс тоже самые добрые пожелания и очередная порция не менее добрых хитов. Впереди Зиверт и также в наших планах гороскоп на сегодня.
1: Реклама.
2: Лето будет жарким, а в Арктике бесплатная установка кондиционеров. Покупая сплит-систему по интересной цене, вы получаете установку в подарок. Акция действует на ограниченный ряд моделей. Подробности в ТК «Арктика».

0: Международная 2В. Магазин сантехники «Ёж».
1: Сантехника «Ёж».
2: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62 22 22. Наш сайт m2connect.ru.
3: Мечтаете о доме без хлопот? В ЖК «Панорама» от ЖСК квартиры с готовым ремонтом. Успейте до конца лета. Кухня в подарок. Комплекс будет располагать собственной инфраструктурой и удобным выездом на магистрали. Сопровождение сделки под ключ. Сдача в 2027 году. ЖСК. Берем заботы на себя. Офисы продаж. Курсантов Кировцев 39 и КО 113. Проектная декларация и подробная информация на jskalania.ru и по телефону 303-307.
4: Планируешь идеальный вечер? Мы все уже придумали! Акипа-бар. Караоке в самом центре Владикавказа. По-настоящему вкусная кухня и банкеты до 50 человек. Революции 62. Телефон 98-62-62.
5: Делаете ремонт?
6: Не переплачивайте.
5: В стройцентре СОМ акция.
6: Нашли такой же товар дешевле?
5: Мы снизим цену еще на 5%. Все для ремонта в стройцентре СОМ. Приезжайте уже сегодня. Московская 3.
7: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Хоумберри.
8: Свадьба или новоселье?
7: В Хоумберри все для отличного приданого
8: или идеального домашнего пространства.
7: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
8: Покупайте все для кухни в магазине Хоумберри на Барбашова 72.
7: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова 26.
8: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
7: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри. Барбашова 26.
8: И новый магазин «Хоумберри» на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
7: Подробности акции у продавцов-консультантов.
9: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.
10: Европа плюс.
9: Владикавказ онлайн.

0: Гороскоп.
1: Время гороскопа на сегодня, понедельник, 6 июля. Овны, пора становиться лучше, верните полезные привычки в свой график. Тельцы, день подкинет парочку сложных вопросов, но вы легко их решите. Близнецы, сегодня начнут сбываться самые несбыточные мечты. Раки, сценарий на этот день вам не понадобится, только чистая импровизация. Львы, ваши энергетические ресурсы сегодня будут безграничны. Девы, режим «все по барабану» удачно активирован. Весы, внесите в жизнь эксперименты, идите туда, куда ни разу не ходили. Скорпионы, день будет настолько богат на приятные события, что захочется замедлить время. Стрельцы, оставайтесь сегодня в рамках приличия и бюджета. Козероги, самооценка наконец пойдет вверх и захочется рискнуть. Водолеи, баланс на грани дозволенного и запрещенного вас очень взбодрит. Рыбы, есть риск что-то потерять, например, голову.
0: Гороскоп. Пропустил в эфире? Ищи на europaplus.ru.

0: Продолжаем далее взаимодействовать в рамках этого музыкального часа. Каждый может присоединиться. И, кстати, привет и тем, кто только что подключился. Также всем нашим слушателям ВКонтакте и в Одноклассниках, кто слушает приложение Европа Плюс онлайн или на сайте europaplus.ru. Всем отличного дня и любимых хитов в ближайшем будущем. Сегодня 6 июля, день финансовой службы МВД Российской Федерации, Всемирный день развития сельских районов. Кроме того, день архитектора в России, Всемирный день кардиолога и Всемирный день поцелуя. Отдельно поздравляем тех, кто может себе позволить поцелуй с кардиологом. Я думаю, таких немало. Ну и, конечно, в вашем, в общем-то, праве соединять эти праздники или добавлять к этому списку что-то от себя.
1: Европа Плюс. Прогноз погоды.
0: Во Владикавказе сейчас пасмурно, около 20 градусов тепла. Возможен дождь в ближайшее время. Ну а ночью температура опустится до плюс 15.
2: Реклама.
3: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фетчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
4: Кажется, вы наслаждались музыкой, а не думали получать удовольствие от работы, не выходя из дома, писать код или создавать дизайн. Компьютерная академия ТОП – это возможность получить современную специальность и заниматься любимым делом. Владикавказ, Астана Кисаева, 48В. Подробности на сайте topdefisacademy.ru или по телефону 333-755. 333-755.
5: 3С. Металлопрокат, а теперь и лес покупают здесь. Металлопрокат. Доска обрезная по очень низким ценам. Все виды обработки металла. Доставка. 3С. Наш новый адрес. Черноморская, 16. Телефон 76-18-14.
6: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 1 по 7 июля. Сметана «Простоквашино». 10% жирности, 300 граммов, 69 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
7: Погрузитесь в мир осетинских традиций.

0: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770. ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
1: Летняя распродажа в Арктике. Скидки до минус 40% на все категории мебели. Так только сейчас. Стильную спальню «Валенсия» вы можете приобрести по суперцене. Всего за 39 990 рублей. Подробности в ТК «Арктика».
2: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90. Владикавказ. Онлайн.

0: Владикавказ.
1: Европа плюс.
2: 5-4-0-7-7-7, номер, по которому сюда можно дозвониться, оставить свои пожелания, а также можно в письменном виде, в мессенджере, напишите нам на 8-928-495-0102. Итак, продолжаю зачитывать ваши пожелания и приветы. В данный момент привет отправляются у нас Алану и Азамату. Это сообщение от Снежаны. Пожелайте легкого рабочего дня. Передали. А также пишет нам Дарья. Здравствуйте, Европа. Желаю вам и всем слушателям хорошего дня. Также привет любимому мужу Илье. Ты у меня самый лучший. Я надеюсь, что ваши близкие на связи в данный момент находятся. И эти слова, эти пожелания были услышаны, как будут услышаны следующие хиты, которые уже готовы прозвучать. Впереди картуны Кристиан Джарви, чуть позже моя Мишель.
0: Владикавказ онлайн.

0: А всем, кто кого-то ищет, желаем успешных и благополучных поисков, чтобы в итоге находка оказалась приятной. Ну а мы с вами найдемся здесь уже в скором будущем, в ближайшие дни. Обязательно услышимся снова. Валерия Чернова зовут меня. Напоследок здесь еще пара симпатичных хитов, которые, я надеюсь, вас порадовать и голосовать. За них, кстати, не забывайте на нашем сайте europaplus.ru в разделе «Еврохит ТОП-40».
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
2: Реклама.
3: Взломать сейф в бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А еще расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и получайте кэшбэк до 25% рублями.
4: Где угодно на территории Российской Федерации и в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». О, Озонбанк. Кэшбэк предоставляется согласно условиям программы лояльности Озонкарта. Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озонкарта. Клиентских правил».
5: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
6: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
5: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на budget.t2.ru. Вернем на

0: лето вместе с ВК-фест.
1: Билеты на vkfest.ru.
2: ООО «Шоу Гоу Гоу», город Санкт-Петербург, УГРН 116-784-739-2130-0+.
3: Все говорят бизнесу «держитесь». А «Точка Банк» говорит «держите». Выгоду до 100 тысяч рублей на счет, бухгалтерию, ЭДО и другие сервисы. Бизнесу быть. «Точка Банк».
4: АО «Точка», ООО «Банк. Точка». Акция действует в том числе на тарифе 0 до 31 августа 2026 года для новых клиентов. Подробности на точка.ком 18+.
5: Европа Плюс, Владикавказ, радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ, серия L, номер ТУ 15-00104, от 15 августа 2014 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Северная Осетия, Алания, Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Одновременно Meet Me in the Dark, это диджей-продюсер Аве. Всем привет и классного понедельника с Европой Плюс. Меня зовут Алекс Мануилов, но они заставили себя долго ждать. Это Texas, это проект Медуза. Но чуть пораньше артист с футбольным прошлым, и зовут его Тедди Свимс. Услышим уже скоро Mr. Know-It-All.
1: Реклама.
2: Лето будет жарким, а в Арктике бесплатная установка кондиционеров. Покупая сплит-систему по интересной цене, вы получаете установку в подарок. Акция действует на ограниченный ряд моделей. Подробности в ТК «Арктика».
3: Сантехника «Ёж, ёж, ёж». Выбор обалдёж, ёж, ёж. Нас легко найдёшь, ёж, ёж.
4: Международная 2В. Магазин сантехники «Ёж».
3: Сантехника «Ёж».
5: Сдать анализы в лаборатории КДЛ теперь можно в Центре неврологии и ортопедии «Орикс». Все виды медицинских анализов для всей семьи. КДЛ предлагают полный спектр исследований для точности и своевременной диагностики. Лаборатория оснащена современным оборудованием со встроенной системой контроля качества. График работы с 8 утра до 14 часов по адресу Владикавказ, переулок Станиславского, 1, угол с улицы Тхапсаева. Телефон 53-88-88. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Правильное решение. Ломбард Сапфир. Хорошие условия. Ломбард Сапфир. Ломбард Сапфир. 24 года. Безупречной репутации. Кирова 74. Телефон 53-81-29. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Рено, Пежо и Ситроен. Запчасти ищешь? Нет проблем. Магазин Пежо предлагает запчасти к французским автомобилям Рено, Пежо, Ситроен. А также техническое обслуживание. Перестонская 2А. Телефон
8: 29-33-66.
9: CyberX на Барбашова 72 становится еще лучше. Теперь еще и новая Solar Room для истинных геймеров.
10: Все для уверенной победы.
9: Мощный компьютер, видеокарта 5070 Ti, профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Hz и уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб CyberX ждет тебя. Барбашова 72, за заправкой Троя. Бронируй по телефону 8-988-879-90-12.
11: Летняя распродажа в Арктике. Скидки до минус 40% на все категории мебели. Так только сейчас. Стильную спальню «Валенсия» вы можете приобрести по суперцене. Всего за 39 990 рублей. Подробности в ТК «Арктика».
12: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

0: Don't Wanna Go Home на Европе Плюс Медуза. Этот трек однозначно зазвучит еще круче, еще лучше с нашим новым приложением Radio Hub. Полностью бесплатно, без регистрации, запуск плеера в один клик. Так что скачивай наше новое приложение Radio Hub.
1: Реклама.
2: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
3: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 1 по 7 июля. Сметана «Простоквашино». 10% жирности, 300 граммов, 69 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
4: Делайте ремонт. Не переплачивайте. В стройцентре «СОМ» акция. Нашли такой же товар дешевле? Мы снизим цену еще на 5%. Все для ремонта в стройцентре «СОМ». Приезжайте уже сегодня. Московская, 3.
5: 3С. Металлопрокат, а теперь и лес покупают здесь. Металлопрокат. Доска обрезная по очень низким ценам. Все виды обработки металла. Доставка. 3С. Наш новый адрес. Черноморская, 16. Телефон 76 18 14.
6: Погрузитесь в мир осетинских традиций.

0: Время действовать. Получите высшее и среднее профессиональное образование в финансовом университете при правительстве РФ. Бюджетные места по всем направлениям. Гибкая система скидок. Звоните 8-989-749-72-67.
1: А что, если ваш следующий отпуск никогда не закончится? Добро пожаловать в дом у озера Мане. Красивая жизнь у озера. 5 домов, закрытая территория, низкая плотность застройки. Внутри детский сад, сквер и подземный паркинг. Отпуск – это образ жизни в Мане. Узнайте о квартирах с террасами. Звездочка 18-00. Кисловодск. Застройщик ООО СЗ-21ЮСИ. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на сайте dom-mane.ru.
2: Осетия. Место, где отдых вкусный.
0: Первый супермаркет республики Стейтон предлагает жителям и гостям города широкий ассортимент кавказской и европейской кухни и кондитерских изделий. У нас все готовится из свежих и натуральных продуктов. Стейтон. Вкусно, как дома.
3: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

0: Алан Уокер тоже обязательно будет. Очень красивая история Broken Strings. И не только они с нами в следующие 30 минут здесь на Европе Плюс.
1: Реклама.
2: Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jack и на jaguar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
3: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
4: Ну?
3: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
5: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
6: Все говорят бизнесу «держитесь». А «Точка Банк» говорит «держите». Выгоду до 100 тысяч рублей на счет, бухгалтерию, ЭДО и другие сервисы. Бизнесу быть. «Точка Банк».
7: АО «Точка», ООО «Банк». Точка». Акция действует в том числе на тарифе 0 до 31 августа 2026 года для новых клиентов. Подробности на точка.ком 18+.

0: Поезда. Туту. Приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Быть одним единственным, конечно, здорово.
2: Но в морской бой играть вдвоем.
3: В прятки интереснее втроем.
4: А для футбола нужно хотя бы четверо.
5: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyyprojekty.rf. Национальные проекты России 0+.
6: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть, и все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
7: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые...

0: Европа плюс Владикавказ. Для детей старше 12 лет.
1: Новости на Европе плюс Владикавказ. С вами Алена Булаева. Здравствуйте. В пункте пропуска Нижний Зарамак завершается основной этап модернизации. В Северной Осетии стартовала уборка озимых культур, а наши спортсмены успешно выступили на всероссийских соревнованиях по рукопашному бою. Все подробности через несколько секунд.
2: Спонсор программы «Строймаркет Марио».
1: Основные работы по модернизации автомобильного пункта пропуска Нижний Зарамак планируется завершить до конца июля. Как сообщает Минтранс России, реконструкция на объекте началась в сентябре прошлого года. На площадке уже запущена дополнительная полоса для проезда, установлены кабины паспортного контроля и шлагбаумы. Отремонтировано дорожное покрытие, расширены полосы движения. На завершающей стадии переустройство пассажирского терминала, установка ограждений, ворот и навесов, а также оснащение системы радиационного контроля и благоустройства территории. Отдельное внимание уделяется новой навигации. Добавлю, за первые 6 месяцев этого года пункт пропуска пересекли более 170 тысяч транспортных средств. В Северной Осетии стартовала уборка озимых культур. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства республики. В этом году засеяно около 70 тысяч гектаров, большая часть из которых находится в Моздокском районе. По предварительным прогнозам, общий урожай озимых культур составит более 200 тысяч тонн. Работы ведут в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт». Северная Осетия вошла в число пилотных регионов России по внедрению новой модели индивидуального сопровождения беременных. Об этом сообщает Министерство здравоохранения республики. Новый подход к сопровождению женщин будет реализован на всех этапах наблюдения – от постановки на учет до послеродового периода. Программа реализуется в рамках национальных проектов «Семья» и «Продолжительная и активная жизнь». Спортсмены из Северной Осетии успешно выступили на всероссийских соревнованиях по рукопашному бою. Как сообщает Минспорта Республики, турнир прошел в Анапе и был посвящен памяти героя России Андрея Туркина, погибшего при освобождении заложников в школе номер 1 города Беслан. Соревнования собрали около 600 участников из 25 регионов страны. Золотые медали завоевали Георгий Уртаев и Азамат Зулаев. Бронзовыми призерами стали Хетак Хачиров, Саламгири Царахов и Ибрагим Гандаев. Соревнования состоялись в рамках госпрограммы «Спорт России». В конце выпуска о курсе валют. Курс доллара на сегодня 77 рублей 23 копейки, курс евро 88 рублей 3 копейки. Это были новости. Далее на Европе Плюс с вами будет Алексей Мануилов. Всем хорошего дня.
2: Спонсор программы «Строймаркет Марио». «Строймаркет Марио». Ремонт квартир, домов и офисов под ключ. «Строймаркет Марио». Мы подберем материал и проведем все отделочные работы. «Строймаркет Марио».
3: Гарантия на все виды работ.
2: «Марио». Ремонт без хлопот и забот. Тельмана, 18А.
0: «Европа Плюс». «Европа Плюс». Для детей старше 12 лет.

0: Европе с California Nights. 15 недель, да, уже 15 недель у нас в Еврохит Топ 40. Сейчас 20 место. Вот так вот посерединочке, да, на экваторе находится Tokyo Hotel. Но, возможно, по итогам этой недели братья Каулиц и их команда будут еще выше. Они такие, они могут. Не забываем поддерживать любимые хиты. Это можно сделать в режиме 24/7 на нашем сайте europaplus.ru.
1: Владикавказ онлайн.
2: Идеальный микс развлечений для тебя.
1: Больше хитов, больше музыки, ожидаемых кинопремьер, твоих месседжей, крутых игр и подарков. Владикавказ онлайн. По будням в 13-18 часов.
2: Для слушателей с любых устройств старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Лето будет жарким, а в Арктике бесплатная установка кондиционеров. Покупая сплит-систему по интересной цене, вы получаете установку в подарок. Акция действует на ограниченный ряд моделей. Подробности в ТК «Арктика».
5: Не узнаю Руслана. Раньше такой зажатый был, все время в телефоне. А сейчас у него столько друзей, еще и учиться стал лучше.
6: В Малой компьютерной академии ТОП занимаются всесторонним развитием детей. IT, физическая подготовка, рисование и блогинг. Владикавказ, Астана Кисаева, 48В. Подробности на сайте topdefisacademy.ru или по телефону 333-755. 333-755.
7: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
8: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Хоумберри.
9: Свадьба или новоселье?
8: В Хоумберри все для отличного приданого
9: или идеального домашнего пространства.
8: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
9: Покупайте все для кухни в магазине Хоумберри на Барбашова 72.
8: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова 26.
9: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
8: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри. Барбашова 26.
9: И новый магазин «Хоумберри» на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
8: Подробности акции у продавцов-консультантов.
10: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
11: ИП «Осипян» Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
12: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

0: the Sun.
1: Европа плюс Владикавказ. Для детей старше 12 лет.
2: Европа плюс. Прогноз погоды.
3: Во Владикавказе переменная облачность, временами небольшой дождь. Температура воздуха около 21 градуса тепла. Ветер северо-западный 1 метр в секунду.
2: Европа плюс. Для детей старше 12 лет.
4: Реклама.
5: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
6: Без стройки, без пыли, без лишних забот. В новом жилом комплексе «Панорама» от строительной компании ЖСК квартиры с готовым ремонтом и кухней. Только представьте, комфортное жилье с ЖСК от мечты до реализации. Сопровождение от сделки до получения ключей. ЖСК. Берем заботы на себя. Офисы продаж. Курсантов Кировцев, 39, проспект Коста, 13. Звоните 303-307. С проектной декларацией и более подробной информацией можно ознакомиться на сайте gsk-alania.ru.
7: CyberX на Барбашова 72 становится еще лучше. Теперь еще и новая Solar Room для истинных геймеров.
8: Все для уверенной победы.
7: Мощный компьютер. Видеокарта 5070 Ti. Профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Гц. И уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб CyberX ждет тебя. Барбашова 72, за заправкой Троя. Бронируй по телефону 8-988-879-90-12.
9: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 1 по 7 июля. Сметана «Простоквашино». 10% жирности, 300 граммов, 69 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
10: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
11: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
12: Меню для счастливого человека.
11: С 9 до 14 часов завтрак.
12: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
11: На обед вкуснятина.
12: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
11: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
12: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
11: Кафе «Юг-34». Счастье есть. Джанаева, 34.
12: Доставка 8-999-844-34-34.
11: Или через приложение «Яндекс.Еда».
1: Рекламная служба во Владикавказе. 54-14-90.

0: так на горизонте. Отличная очень драйвовая история под названием Wave от Fastboy и Raf. В общем, эти 30 минут мы скучать не собираемся. Отличная музыка, разнохарактерная, но 100% хитовая.
1: Реклама.
2: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
3: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
4: Все говорят бизнесу «держитесь». А «Точка банк» говорит «держите». Выгоду до 100 тысяч рублей на счет, бухгалтерию, ЭДО и другие сервисы. Бизнесу быть. «Точка банк».
5: АО «Точка». ООО «Банк». Точка». Акция действует в том числе на тарифе 0 до 31 августа 2026 года для новых клиентов. Подробности на «точка.ком» 18+.
6: Оригинальная рукопись божественной комедии. Я хочу, чтобы вы достали ее.
7: Джерард Батлер. Галь Гадот, Джейсон Момоа, Оскар Айзек, Аль Пачино и Джон Малкович.
6: Ты станешь очень богатым человеком.
7: Кодекс Данте. В кино с 9 июля. 18+.
8: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте.
9: Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 или 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн устройство самообслуживания на сумму от 10 тысяч рублей и в отделениях банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока и с одной из надбавок зарплаты на счет ВТБ. Пенсия на счет ВТБ. Новые деньги, новый вкладчик. Имеется ограничение по открытию в отделениях Почты России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
10: Когда открывается научная лаборатория, это значит, что наука не стоит на месте. А когда открываются 940 молодежных лабораторий под знаком «Национальные проекты России», это значит, что страну ждет еще больше открытий и разработок. «Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны».
11: Взломать сейф в бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А чтобы получить еще больше выгоды, расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и забирайте миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль.
12: Где угодно на территории Российской Федерации и в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». О, Озонбанк. Товары за рубль на Озон можно приобрести без списания достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озон». Карта клиентских правил.
13: ВК-фест уже совсем скоро. 11 июля – Нижний Новгород. 18 и 19 июля – Москва. Зиверт, Джонни, Оуджи Буда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, любимые блогеры, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Выбирай свой город, собирай друзей и проведи это лето вместе с ВК-фест. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу-Гоу», город Санкт-Петербург, УГРН 116-784-739-21-30-0+.
14: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
15: В этом весь Т.
14: И в этом весь ты.
16: Подробнее на tbank.ru, а у Т-банк 0+.
17: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
18: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.
19: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: радио номер один в России.
1: Всем привет! В Москве 16:00.

0: Это Miss Mo на Европе Плюс. Отличный хит, который хочется всегда слушать бесконечно долго. Но впереди у нас еще больше хитов, еще больше музыки. Ждем Cardigans, будут BTS и модный сегодня Tame Impala с хитом, который легко запомнить, легко узнать. Впереди Dragola.
1: Европа Плюс, Владикавказ. Для детей старше 12 лет.
2: Реклама.
3: В сети магазинов Стейтон скидка на готовую кухню 30%. В вечернее время. Наши адреса: Куйбышева 20, Сум, первый этаж, и круглосуточные: Даватора 25А, Гакаева 1Б. Стейтон — первый, всегда первый.
4: Правильное решение — ломбард Сапфир. Хорошие условия — ломбард Сапфир. Ломбард Сапфир. 24 года безупречной репутации. Кирова 74. Телефон 53 81 29. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Все включено. Ремонт по фиксированной цене 10 тысяч рублей за метр квадратный. Выгода до 1 миллиона 200 тысяч рублей. Без бригад, без магазинов. Готовое жилье в «Моей легенде» и «Мане». Кисловодск. Ждем вас. Предложение не является публичной офертой. Предложение ограничено по количеству квартир и действует до 31.07.2026. Подробности по телефону УМ-10400-00 и на сайте «Моялегенда.ру». Застройщик ООО «СЗ-21». ОГРН 16-627-5007-904-03. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62 22 22. Наш сайт m2connect.ru.
7: 102FM.
8: 102FM.
7: Рекламная служба во Владикавказе. Телефон 54 14 90.
8: 54 14 90.
4: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.

0: Ну да, настоящий перфекционист. Ну а чуть позже у нас уже Зейн и его Die For Me. 13 место Еврохит Топ 40 и 17 неделя в чарте Европа Плюс. А все подробности нашего хит-парада, как всегда, на europaplus.ru.
1: Европа Плюс Владикавказ. Для детей старше 12 лет. Европа Плюс. Прогноз погоды.
2: Во Владикавказе переменная облачность, временами небольшой дождь. Температура воздуха около 21 градуса тепла. Ветер северо-западный 1 метр в секунду.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
5: Компания «Деликат» жарда бенар фатаканына республикай сарджетан шакатчин барагбонтыю хетаджи барагбоны фадыл. Веппаттар хетаджи барагбоны хоржахват.
6: В медицинском центре «Орикс» теперь можно пройти рентгенографию и флюорографию на современном и высокоточном аппарате взрослым и детям. Вы получите быстрое, комфортное и безопасное обследование. Запишитесь на рентген по номеру 53-88-88 и получите результаты в течение 20 минут. Медицинский центр «Орикс», переулок Станиславского, 1, угол улицы Тхапсаева. Звоните 53-88-88. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
7: Время действовать. Получите высшее и среднее профессиональное образование в финансовом университете при правительстве РФ. Бюджетные места по всем направлениям. Гибкая система скидок. Звоните 8-989-749-72-67.
8: Сантехника Ёж, Ёж, Ёж. Выбор обалдеж, Ёж, Ёж. Нас легко найдешь, Ёж, Ёж.
9: Международная 2В. Магазин сантехники Ёж.
8: Сантехника Ёж.
1: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

0: Ваня, Дмитрий Янко на Европе Плюс, 16:48 в Москве. И до конца этого часа сначала клан Карусель, а затем Freemasons и Софи Элис Бэкстер. Да, красотка Софи, хиты которой всегда воспринимаются более чем позитивно, в общем, всегда по-летнему.
1: Так звучит лето на Европе Плюс.

0: плюс. Все лето в твоих колонках.
1: Реклама.
2: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
3: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско.
4: Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско.
3: Я доволен.
5: Вернем.

0: Предложение действует до 31.07.2026 года. Только для новых клиентов банка. Максимальная сумма кэшбэка 1000 рублей в месяц. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: В утреннем шоу «Летнее У» на Европе Плюс игра «Победный бросок». Разыгрываем крутые велосипеды. Правила просты. Мы даем реальную историю о победе над курением. Ты выбираешь верный финал и забираешь приз. А самый главный приз – это твой собственный «Победный бросок». Три шага. Осознание. План. Действие. Все реально. План действий, лайфхаки, поддержка экспертов и единомышленников в сообществе «Давай бросать ВКонтакте». Подробности на europaplus.ru. 18+.
2: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты. Да.

0: Солнца. Это Free Masons и Sophie Ellis Bextor на Европе Плюс в конце часа. А начало следующего тоже будет все бодренько и драйвово. Впереди Kungs Galaxy.
1: Не обновляй старое. Скачай новое приложение Европы Плюс.
2: Оно почти как ты.
3: Запускается в один клик.
2: Поднимает настроение.
3: Ну и тоже отлично работает в фоновом режиме.
2: Теперь у тебя больше хитов, больше музыки, больше выбора из разных музыкальных потоков.
1: Новое приложение Европы Плюс.
2: Слушай и смотри прямые эфиры из студии.
1: Бесплатно, без регистрации. Красиво, удобно, функционально. Скачай Радио Хаб. Новое приложение Европы Плюс.

0: Новости на Европе Плюс. Владикавказ. С вами Алена Булаева. Здравствуйте. В пункте пропуска Нижний Зарамак завершается основной этап модернизации. В Северной Осетии стартовала уборка озимых культур, а наши спортсмены успешно выступили на всероссийских соревнованиях по рукопашному бою. Все подробности через несколько секунд.
1: Спонсор программы «Строймаркет Марио».
0: Основные работы по модернизации автомобильного пункта пропуска Нижний Зарамак планируется завершить до конца июля. Как сообщает Минтранс России, реконструкция на объекте началась в сентябре прошлого года. На площадке уже запущена дополнительная полоса для проезда, установлены кабины паспортного контроля и шлагбаумы. Отремонтировано дорожное покрытие, расширены полосы движения. На завершающей стадии переустройство пассажирского терминала, установка ограждений, ворот и навесов, а также оснащение системы радиационного контроля и благоустройства. Устройство территории. Отдельное внимание уделяется новой навигации. Добавлю, за первые 6 месяцев этого года пункт пропуска пересекли более 170 тысяч транспортных средств. В Северной Осетии стартовала уборка озимых культур. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства республики. В этом году засеяно около 70 тысяч гектаров, большая часть из которых находится в Моздокском районе. По предварительным прогнозам, общий урожай озимых культур составит более 200 тысяч тонн. Работы ведут в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт». Северная Осетия вошла в число пилотных регионов России по внедрению новой модели индивидуального сопровождения беременных. Об этом сообщает Министерство здравоохранения республики. Новый подход к сопровождению женщин будет реализован на всех этапах наблюдения – от постановки на учет до послеродового периода. Программа реализуется в рамках национальных проектов «Семья» и «Продолжительная и активная жизнь». Спортсмены из Северной Осетии успешно выступили на всероссийских соревнованиях по рукопашному бою. Как сообщает Минспорта Республики, турнир прошел в Анапе и был посвящен памяти героя России Андрея Туркина, погибшего при освобождении заложников в школе номер 1 города Беслан. Соревнования собрали около 600 участников из 25 регионов страны. Золотые медали завоевали Георгий Уртаев и Азамат Зулаев. Бронзовыми призерами стали Хетак Хачиров, Саламгерей Царахов и Ибрагим Гандаев. Соревнования состоялись в рамках госпрограммы «Спорт России». В конце выпуска о курсе валют. Курс доллара на сегодня – 77 рублей 23 копейки, курс евро – 88 рублей 3 копейки. Это были новости. Далее на Европе Плюс с вами будет Алексей Мануйлов. Всем хорошего вечера.
1: Спонсор программы «Строймаркет Марио». «Строймаркет Марио». Ремонт квартир, домов и офисов под ключ. «Строймаркет Марио». Мы подберем материал и проведем все отделочные работы. «Строймаркет Марио». Гарантия на все виды работ. «Марио». Ремонт без хлопот и забот. Тельмана, 18А.
2: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.

0: Vocalist — это не просто уже имя, а уже настоящий знак музыкального качества во всем мире. Это правда. Всем-всем-всем отличного, легкого понедельника под лучшие хиты. Меня зовут Алекс Мануилов, а вот Кайра уже совсем близко, уже совсем скоро. Впереди на Европе Плюс Solar.
1: Реклама.
2: Пекарня «Рагон Сал» Ханабасуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
3: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
4: Меню для счастливого человека.
3: С 9 до 14 часов завтрак.
4: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
3: На обед вкуснятина.
4: Пряный том ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
3: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
4: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
3: Кафе «Юг-34». Счастье есть! Джанаева, 34.
4: Доставка 8-999-844-34-34.
3: Или через приложение «Яндекс.Еда».
5: Компания «Деликат» жарда бенар фатаканына республикай саржетан шакат чим баракбонтыю хета чи баракбоны фадыл. Вепаттар хета чи баракбоны хор жахват.
6: Планируешь идеальный вечер? Мы все уже придумали! Акипа Бар. Караоке в самом центре Владикавказа. По-настоящему вкусная кухня и банкеты до 50 человек. Революции 62. Телефон 98-62-62.
7: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 1 по 7 июля. Сметана «Простоквашино». 10% жирности, 300 граммов, 69 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
8: Погрузитесь в мир осетинских традиций.

0: Жизнь так насыщена делами. Но есть Стейтон. Домашняя кухня, приготовленная из натуральных продуктов. Вкусный ароматный хлеб, пельмени. Только натуральные и качественные компоненты. Сеть супермаркетов Стейтон. Вкусно, как дома.
1: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
2: Летняя распродажа в Арктике. Скидки до минус 40% на все категории мебели. Так только сейчас. Стильную спальню «Валенсия» вы можете приобрести по суперцене. Всего за 39 990 рублей. Подробности в ТК «Арктика».
3: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

0: нас уже через пару минут и тот самый хит, который сразу же, с первого же прослушивания зацепил очень-очень многих. Через парочку быстрых минут у нас Mr. Know It All.
1: Европа Плюс, Владикавказ. Для детей старше 12 лет. Европа Плюс. Прогноз погоды.
2: Ночью во Владикавказе будет около 16 градусов тепла. Завтра ожидается переменная облачность. Возможен небольшой дождь. Температура воздуха 20-22 градуса тепла. Ветер западный 1 метр в секунду.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Лето будет жарким, а в Арктике бесплатная установка кондиционеров. Покупая сплит-систему по интересной цене, вы получаете установку в подарок. Акция действует на ограниченный ряд моделей. Подробности в ДК «Арктика».
5: Строительная компания ЖСК представляет новый микрорайон «Панорама». Представьте, квартира с готовым современным ремонтом и кухней. Спецпредложение по кухне действует только до конца этого лета. Полное сопровождение сделки от первой встречи до получения ключей. Сдача в 2027 году. ЖСК. Берем заботы на себя. Офисы продаж Курсантов Кировцев 39 и проспект Коста 13. Звоните 303-307. Проектная декларация на сайте jskalania.ru.
6: Компания «Деликат» жарда бенарфата канына республика сарджетан шакатчин баракбонта ив хетаджи баракбона фадыл. Вепаттар хетаджи баракбона хор жахват.
7: Кажется, вы наслаждались музыкой, а не думали получать удовольствие от работы, не выходя из дома, писать код или создавать дизайн. Компьютерная академия ТОП – это возможность получить современную специальность и заниматься любимым делом. Владикавказ, Астана Кисаева, 48В. Подробности на сайте topdefisacademy.ru или по телефону 333-755. 333-755.
8: Если в машине что-то стучит, техцентр «Тойота» проблему решит. 25 тысяч видов запчастей в наличии. Диагностика, ремонт, замена масла и развал схождения. Лицензированный техцентр «Тойота». Элистонская 2А. Телефон 29-33-66.
9: CyberX на Барбашова 72 становится еще лучше. Теперь еще и новая Solo Room для истинных геймеров. Все для уверенной победы. Мощный компьютер. Видеокарта 5070 Ti. Профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Гц и уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей – новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб CyberX ждет тебя. Барбашова 72, за заправкой Троя. Бронируй по телефону 8-988-879-90-12.
10: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Хоумберри.
11: Свадьба или новоселье?
10: В Хоумберри все для отличного приданого
11: или идеального домашнего пространства.
10: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
11: Покупайте все для кухни в магазине Хоумберри на Барбашова 72.
10: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова 26.
11: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
10: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри. Барбашова 26.
11: И новый магазин «Хоумберри» на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
10: Подробности акции у продавцов-консультантов.
1: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

0: вечер. Ну и, конечно, еще больше хитов и еще больше музыки.
1: Реклама.
2: Европа Плюс представляет 2 августа. Ваня Дмитриенко. Лужники. Самый молодой артист, который собирает самую большую концертную площадку страны. Вас ждет новая программа. Шоу с командой музыкантов, мощной энергетикой и яркой сценографией. То, о чем зрители будут долго говорить в соцсетях. Генеральный билетный партнер Яндекс.Афиша. Категория 6+.
3: Все говорят бизнесу «держитесь». А «Точка Банк» говорит «держите». Выгоду до 100 тысяч рублей на счет, бухгалтерию, ЭДО и другие сервисы. Бизнесу быть «Точка Банк».
4: АО «Точка», ООО «Банк Точка». Акция действует в том числе на тарифе 0 до 31 августа 2026 года для новых клиентов. Подробности на точка.ком 18+.
5: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть, и все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
6: Эй, там, в капусте. Ну как, родителей выбрали?
7: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
8: Накопить на квартиру надо.
9: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.

0: были самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один.
1: А кстати, 16 августа подробно на tutu.ru/6+.
2: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
3: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
4: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователей Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
5: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте.
6: Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 или 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн устройство самообслуживания на сумму от 10 тысяч рублей и в отделениях банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока и с одной из надбавок зарплаты на счет ВТБ. Пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Имеются ограничения по открытию в отделениях Почты России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
7: Когда открыто 263 молодежных центра, это значит, что тысячи молодых людей смогут найти новый круг общения, самореализоваться, воплотить в жизнь свои идеи и развить таланты. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
8: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
9: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.
10: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Все просто и понятно в переводе. Не нуждается просто Е. И это Ашер на Европе Плюс. Дальше у нас больше хитов, больше музыки. Всем-всем-всем классного, отличного и, главное, легкого понедельника.
1: Европа Плюс Лайт. Твой музыкальный вайб.

0: hitfm.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем привет, во Владикавказе 6 вечера.
3: Европа Плюс Владикавказ. Для детей старше 12 лет.
4: Новости на Европе Плюс. Владикавказ. С вами Алена Булаева. Здравствуйте. В пункте пропуска Нижний Зарамак завершается основной этап модернизации. В Северной Осетии стартовала уборка озимых культур, а наши спортсмены успешно выступили на всероссийских соревнованиях по рукопашному бою. Все подробности через несколько секунд.
5: Спонсор программы «Строймаркет Марио».
4: Основные работы по модернизации автомобильного пункта пропуска Нижний Зарамак планируется завершить до конца июля. Как сообщает Минтранс России, реконструкция на объекте началась в сентябре прошлого года. На площадке уже запущена дополнительная полоса для проезда, установлены кабины паспортного контроля и шлагбаумы. Отремонтировано дорожное покрытие, расширены полосы движения. На завершающей стадии

0: и устройство пассажирского терминала, установка ограждений, ворот и навесов, а также оснащение системы радиационного контроля и благоустройства территории. Отдельное внимание уделяется новой навигации. Добавлю, за первые 6 месяцев этого года пункт пропуска пересекли более 170 тысяч транспортных средств. В Северной Осетии стартовала уборка озимых культур, об этом сообщает Министерство сельского хозяйства республики. В этом году засеяно около 70 тысяч гектаров, большая часть из которых находится в Моздокском районе. По предварительным прогнозам, общий урожай озимых культур составит более 200 тысяч тонн. Работы ведут в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт». Северная Осетия вошла в число пилотных регионов России по внедрению новой модели индивидуального сопровождения беременных. Об этом сообщает Министерство здравоохранения республики. Новый подход к сопровождению женщин будет реализован на всех этапах наблюдения – от постановки на учет до послеродового периода. Программа реализуется в рамках национальных проектов «Семья» и «Продолжительная и активная жизнь». Спортсмены из Северной Осетии успешно выступили на всероссийских соревнованиях по рукопашному бою. Как сообщает Минспорт Республики, турнир прошел в Анапе и был посвящен памяти героя России Андрея Туркина, погибшего при освобождении заложников в школе номер 1 города Беслан. Соревнования собрали около 600 участников из 25 регионов страны. Золотые медали завоевали Георгий Уртаев и Азамат Зулаев. Бронзовыми призерами стали Хетак Хачиров, Саламгерей Царахов и Ибрагим Гандаев. Соревнования состоялись в рамках госпрограммы «Спорт России». В конце выпуска о курсе валют. Курс доллара на сегодня 77 рублей 23 копейки, курс евро 88 рублей 3 копейки. Это были новости. Далее на Европе Плюс, Владикавказ Онлайн и Регина Кумаритова.
1: Спонсор программы «Строймаркет Марио». «Строймаркет Марио». Ремонт квартир, домов и офисов под ключ. «Строймаркет Марио». Мы подберем материал и проведем все отделочные работы. «Строймаркет Марио». Гарантия на все виды работ. «Марио». Ремонт без хлопот и забот. Тельмана 18А.

Всем отличного вечера в компании Европа Плюс. 18.04 на часах. В ближайший час в нашем распоряжении. Нам можно звонить в этом часе 540-777. Также принимаем ваши текстовые послания, приветы, поздравления, пожелания. Все с удовольствием озвучу. Пишите в группе ВКонтакте Европа Плюс Владикавказ в комментариях к верхней записи. Или, если удобнее, на номер наших мессенджеров 8-928-495-0102. Также будем читать гороскоп от Европа Плюс на завтра, прогноз погоды, а через пару минут нас порадует группа «Моя Мишель» на «Малиновой луне». На «Малиновой луне», на обратной стороне, мы увидим всю мою. Также «Pay to Exist» от

0: слушайте нас онлайн на сайте europaplus.ru, а также ВКонтакте и в Одноклассниках в приложении Европа Плюс онлайн. А я начну читать ваши первые сообщения на номер наших мессенджеров 8-928-495-0102. Можно присылать приветы, поздравления в течение всего этого часа, но лучше, конечно, заблаговременно, потихонечку буду озвучивать. Ну а к этой минуте сообщение от Виктора, который передает большой привет Кулиевой Азе и желает ей сегодня приятного, уютного вечера. Присоединяемся к пожеланиям. Абсолютно для всех классного вечера в компании лучших хитов здесь, на радио номер один в России. В ближайшее время слушаем KDK «Оу-ла-ла».
1: Владикавказ онлайн.

0: Moving to the Sun — это Ужель и Alternate. Запоминайте, голосуйте на сайте europoplus.ru в разделе Еврохит ТОП 40, если хочется в пятерке лидеров увидеть именно этот трек. Я уже проголосовала, вы можете сделать это прямо сейчас тоже. Ну а мы двигаемся дальше. 18:20 на часах, Владикавказ онлайн продолжается. Впереди нас ожидает гороскоп от Европа Плюс на завтра. И скоро узнаем, что завтра выходит на первый план в жизни скорпионов. Полный гороскоп не пропустите. Еще раньше тоже очень хитовый Алекс Уоррен, Fever Dream.
1: Реклама.
2: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсалх». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
3: Сантехника «Ёж, ёж, ёж». Выбор обалдёж, ёж, ёж. Нас легко найдешь, ёж, ёж.
4: Международная 2В. Магазин сантехники «Ёж».
3: Сантехника «Ёж».
5: Компания «Деликат» жарда бенар фатаканына республика сарджетан шакат чумбаракбон тыю хета чумбаракбон фадыл веб-паттар хета чумбаракбон хор жахват.
6: Делайте ремонт.
7: Не переплачивайте.
6: В стройцентре «СОМ» акция.
7: Нашли такой же товар дешевле?
6: Мы снизим цену еще на 5%. Все для ремонта в стройцентре «СОМ». Приезжайте уже сегодня. Московская, 3.
8: Откройте бизнес в самом сердце Кисловодска. «Югстройинвест» предлагает коммерческие помещения в проектах «Мане» и «Моя легенда» с беспроцентной рассрочкой. Первый взнос всего 30%. Остальное равными частями до сдачи дома. Рядом трасса на Архыз и Красную Поляну. Постоянный поток клиентов. Беспроцентная рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности по телефону звездочка 18 00. Кисловодск. Застройщик ООО СЗ21ЮСИ. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Летняя распродажа в Арктике. Скидки до минус 40% на все категории мебели. Так только сейчас стильную спальню «Валенсия» вы можете приобрести по суперцене. Всего за 39 990 рублей. Подробности в ТК «Арктика».
10: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90. Владикавказ онлайн.
1: Европа Плюс.

0: гороскоп.
1: А вот и советы звезд от Европы Плюс, назовем их так, готовы на завтрашний день. Итак, Овны, начинаем, как всегда, с вас. Чувство юмора станет для вас завтра спасательным кругом во всех делах. Тельцы, включите энергосберегающий режим, чтобы не валиться с ног от усталости в конце дня. Близнецы, если не готовы к правде, то не задавайте вопросов. Раки, приключения без стука войдут в вашу жизнь. Львы, не стоит отказываться от того, что само плывет к вам в руки. Девы, вы слишком долго решаетесь, действуйте смелее. Весы, удастся все сделать на 5 с плюсом. Скорпионы, на первый план завтра выйдут отношения в семье. Стрельцы, не допускайте токсичных людей в свое эмоциональное поле. Козероги, вы легки на подъем, поэтому ветер перемен понесет вас в нужную сторону. Водолеи, если что-то не идет к вам, может это и к лучшему. И, наконец, рыбы. День предложит вам поменять планы. Не раздумывайте ни секунды.
2: Гороскоп.
3: Пропустил в эфире? Ищи на сайте Европа+.

0: Доминик Пайк, «Baby Doll» и самая на сегодняшний день короткая песня в нашем репертуаре. 18:34 на часах, Владикавказ онлайн продолжается. Я думаю, самое время напомнить еще раз координаты, по которым с нами можно в этом часе связаться. Можно позвонить, высказаться лично, 540-777. Можно оставить сообщение текстовое. Привет, поздравления, с удовольствием озвучу. Номер наших мессенджеров 8-928-495-0102. Группа ВКонтакте «Европа Плюс», Владикавказ, тоже к вашим услугам. Заходите и оставляйте приветы в комментариях к самой верхней записи. А к этой минуте у нас целая порция от Давида. Привет вечернему дождливому Владикавказу. Хорошего настроения всем, не унывать. Привет Оксане Габозовой и приятного ей вечера. От Каролины привет Зауру Баеву. Удачи завтра. И еще сообщение вот какое. Привет любимой дочке Амелии. Мама тебя любит и передает тебе большой привет. Все передали, двигаемся дальше.
1: Европа Плюс. Прогноз погоды.
0: Во Владикавказе сейчас плюс 18, ночью плюс 15. Завтра ожидается тоже пасмурный день, дождь, днем плюс 20.
2: Реклама.
3: Лето будет жарким, а в Арктике бесплатная установка кондиционеров. Покупая сплит-систему по интересной цене, вы получаете установку в подарок. Акция действует на ограниченный ряд моделей. Подробности в ДК «Арктика».
4: Рено, Пежо и Ситроен. Запчасти ищешь? Нет проблем. Магазин Пежо предлагает запчасти к французским автомобилям Рено, Пежо, Ситроен, а также техническое обслуживание. Перестонская 2А. Телефон
5: 29-33-66.
6: 3С. Металлопрокат. А теперь и лес покупают здесь. Металлопрокат. Доска обрезная по очень низким ценам. Все виды обработки металла. Доставка. 3С. Наш новый адрес. Черноморская, 16. Телефон 76-18-14.
7: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 1 по 7 июля. Сметана «Простоквашино». 10% жирности, 300 граммов, 69 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
8: Правильное решение. Ломбард «Сапфир». Хорошие условия. Ломбард «Сапфир». Ломбард «Сапфир». 24 года. Безупречной репутации. Кирова, 74. Телефон 53-81-29. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Время действовать. Получите высшее и среднее профессиональное образование в финансовом университете при правительстве РФ. Бюджетные места по всем направлениям. Гибкая система скидок. Звоните 8-989-749-72-67.
10: Рекламная служба во Владикавказе. 54-14-90.
2: Владикавказ онлайн.

0: что будем продолжать. 18:39 на часах. Впереди еще достаточно времени. Буду читать с удовольствием ваши текстовые послания. На номер наших мессенджеров 8-928-495-0102 можно еще что-нибудь успеть прислать. Главное, чтобы все было со знаком плюс. Приветики очередные от Олега Андио с пожеланием хорошего вечера всему Владикавказу и особенно любимой маме Рите. У нее сегодня случился день рождения. Пожалуйста, давайте поздравим ее вместе. Конечно, от души поздравляем. Наилучшие и самые теплые пожелания в адрес любимой мамы. Ну и, разумеется, от Европа Плюс уже готов музыкальный подарок. Но чуть позже еще одно сообщение. От Хубецова Заура. Большой привет в Сунжу с пожеланием тоже приятного вечера всем. От Залины передаем большой привет Тотрову Тамулику. Тоже хорошего вечера и классного настроения. Все принимается, все передали. Продвигаемся дальше в отличной компании. Анотри 54 Ultra и совместный Цокцу. И услышим скоро. А уже сейчас Bright Sparks, Денис Ферс и Резников, Shameless.
1: Владикавказ.

0: Werewolf на Европе Плюс со своим хитом «Феникс». А мы с вами продвигаемся дальше, уже к финалу часа. Направляемся в 18.50 на часах. Будем завершать этот час в компании Ray, Where is my husband, а также Black Eyed Peas к нам присоединятся, Just can't get enough. Post Malone со своим хитом «Cold» на старте нового часа, где с нами далее Костя Фомин у руля Европа Плюс. Хорошего всем вечера, отличного настроения. Меня зовут Регина Кумаритова. Прощаюсь до завтра, услышимся.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
2: Реклама.
3: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
4: В этом весь Т.
3: И в этом весь ты.
5: Подробнее на tbank.ru, а у Т-банк 0+.
6: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром? Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
7: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
8: Так, вроде для пикника все взяли. А 3 килограмма персиков не многовато?
9: Только 3. А вот еще из самоката привезли.
10: Наслаждайтесь летними продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут.
11: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
12: А поехали всей семьей.
13: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8 для новых моментов от 2 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена модель Tenet T8, комплектация актив 2026 года выпуска.
14: Все говорят бизнесу, держитесь. А «Точка.Банк» говорит: держите выгоду до 100 тысяч рублей на счет, бухгалтерию, ЭДО и другие сервисы. Бизнесу быть. «Точка.Банк».
15: АО «Точка», ООО «Банк. Точка». Акция действует в том числе на тарифе 0 до 31 августа 2026 года для новых клиентов. Подробности на «Точка.ком» 18+.
16: Когда вместо пустыря появляется новый сквер, а темный овраг превращается в освещенную прогулочную зону, это значит, что более 80 500 территорий стали комфортнее. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
17: Оригинальная рукопись божественной комедии. Я хочу, чтобы вы достали ее.
18: Джерард Батлер, Галь Гадот, Джейсон Момоа, Оскар Айзек, Аль Пачино и Джон Малкович.
17: Ты станешь очень богатым человеком.
18: Кодекс Данте. В кино с 9 июля. 18+.
19: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
2: Европа Плюс.
1: Европа Плюс, Владикавказ. Радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ. Серия L, номер ТУ 15-00-104. От 15 августа 2014 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Северная Осетия, Алания, Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Слушай.
1: Не обновляй старое. Скачай новое приложение Европы Плюс.
2: Оно почти как ты.
0: Запускается в один клик.
2: Поднимает настроение.
0: Ну и тоже отлично работает в фоновом режиме.
2: Теперь у тебя больше хитов, больше музыки, больше выбора из разных музыкальных потоков.
1: Новое приложение Европы Плюс.
2: Слушай и смотри прямые эфиры из студии.
1: Бесплатно, без регистрации. Красиво, удобно, функционально. Скачай Радио Хаб. Новое приложение.

0: Всем привет, столица 7. Игорь Акулов в студии. Новости сейчас будут. Игорь, привет.
1: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
2: Костя, привет, всем добрый вечер. Россияне остаются в числе лидеров по поездкам в Таиланд. Стали известны города-лидеры по количеству 100-бальников по ЕГЭ и названы 5 необычных летних лакомств для собак. Подробности далее. Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что на промышленную ипотеку в текущем году дополнительно выделят более 3 миллиардов рублей. Всего на обслуживание таких займов в бюджете предусмотрено свыше 8 миллиардов. Механизм позволяет по льготной ставке приобретать, строить и модернизировать промышленные площадки и ранее помог не допустить закрытия производств после ухода зарубежных компаний. Всего в рамках программы выдано около 1100 льготных кредитов на общую сумму более 116 миллиардов рублей, а в оборот вовлечено примерно 5 миллиардов квадратных метров площадей. МВД предупредила о схеме мошенничества с профилями-двойниками в соцсетях и мессенджерах. Они могут рассылать сообщения от имени фейк-босса с указаниями в рамках так называемых тайных проверочных мероприятий, просить о переводе денег у родственников и знакомых, создавать анкеты на сайтах знакомств и распространять фишинговые ссылки. Для защиты ведомства рекомендует ограничить публикацию личных данных в открытом доступе, не указывать полную дату рождения, адрес и место работы, а также скрыть список друзей и использовать настройки для фильтрации сообщений. Таиланд с начала года посетили более 1 миллиона россиян. Страна сохраняет статус крупнейшего европейского туристического рынка для королевства, заняв 4 место по общему турпотоку после Китая, Малайзии и Индии. Всего с 1 января по 4 июля в Таиланд прибыли 16 миллионов иностранных туристов, среди них российских туристов почти 2 миллиона. Санкт-Петербург, Московский

0: Ленинградская область, Татарстан и Краснодарский край стали лидерами по количеству выпускников, получивших 100 баллов на ЕГЭ. В Петербурге установлен рекорд 914 стобальных результатов, что на 378 больше, чем в прошлом году. В Московской области 836, в Татарстане 459, а в Краснодарском крае 416, что стало лучшим показателем за 12 лет. И названы 5 необычных летних лакомств для собак. Среди безопасных вариантов это замороженный йогурт с ягодами, мясной лед из нежирного бульона без лука и соли, а также паштет в игрушке Конги, который займет собаку надолго. Также можно сделать замороженные чипсы из огурца с творогом или охлажденный банановый коктейль с натуральным йогуртом. И расскажу о курсах валют на завтрашний день. Доллар будет торговаться на отметке 77 рублей и 97 копеек. Евро на отметке 89 рублей и 26 копеек. Это все новости к этому часу. Далее на Европе Плюс Кость Фомин. Больше хитов и больше музыки.
1: Квартиру сниму на суточно.ру. Квартиру сниму на суточно.ру. Квартиру сниму на суточно.ру.
2: Квартиру сниму на суточно.ру.

0: такое, уверен. europaplus.ru, раздел Еврохит ТОП 40. Подтверждение найдете там. В любой момент заглядывайте, голосуйте, поддерживайте своих любимчиков. Вполне возможно, именно этот трек будет лидером в нашем хит-параде уже в ближайшую пятницу. Медуза, Don't Wanna Go Home, прямо сейчас на Европе Плюс. В столице уже 19.19, здесь по-прежнему Фомин. Ну и, естественно, не без классной музыки. Мизмо, Hello, прежде Naked и Sweet Emotion. Скоро это все будет.
1: Реклама.
2: Лето будет жарким, а в Арктике бесплатная установка кондиционеров. Покупая сплит-систему по интересной цене, вы получаете установку в подарок. Акция действует на ограниченный ряд моделей. Подробности в ТК «Арктика».
3: Мечтаете о доме без хлопот? В ЖК «Панорама» от ЖСК квартиры с готовым ремонтом. Успейте до конца лета. Кухня в подарок. Комплекс будет располагать собственной инфраструктурой и удобным выездом на магистрали. Сопровождение сделки под ключ. Сдача в 2027 году. ЖСК. Берем заботы на себя. Офисы продаж. Курсантов Кировцев 39 и КОСТА 13. Проектная декларация и подробная информация на jskalania.ru и по телефону 303-307.
4: Компания «Деликат» жардабын арфата канына республикай саржетан шакатчин барагбон тыю хетаджи барагбоны фадыл. Вэппаттар хетаджи барагбоны хоржа хват.
5: Планируешь идеальный вечер? Мы все уже придумали. Акипа Бар. Караоке в самом центре Владикавказа. По-настоящему вкусная кухня и банкеты до 50 человек. Революции 62. Телефон 98-62-62.
6: CyberX на Барбашова 72 становится еще лучше. Теперь еще и новая Solar Room для истинных геймеров. Все для уверенной победы. Мощный компьютер. Видеокарта 5070 Ti. Профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Hz. И уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб CyberX ждет тебя. Барбашова 72, за заправкой Троя. Бронируй по телефону 8-988-879-90-12.
7: Летняя распродажа в Арктике. Скидки до минус 40% на все категории мебели. Так только сейчас. Стильную спальню «Валенсия» вы можете приобрести по суперцене. Всего за 39 990 рублей. Подробности в ТК «Арктика».
8: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

0: звучит лето. На Европе Плюс, Мизмо и Hello. Приветствую всех, кто влился в нашу компашку только что. Здравствуйте, друзья. Отличного всем настроения. Надеюсь, что понедельник был легким, как перышко. Все прошло отлично. Настроение под вечер прекрасное. Ну и, конечно же, музыка удивительная. Tokyo Hotel и California Nights. Прежде BTS и совершенно другая музыка. Swim.
1: Европа Плюс, Владикавказ. Для детей старше 12 лет. Европа Плюс. Прогноз погоды.
2: Ночью во Владикавказе будет около 16 градусов тепла. Завтра ожидается переменная облачность. Возможен небольшой дождь. Температура воздуха 20-22 градуса тепла. Ветер западный 1 метр в секунду.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
5: Не узнаю Руслана. Раньше такой зажатый был, все время в телефоне. А сейчас у него столько друзей, еще и учиться стал лучше.
6: В Малой компьютерной академии ТОП занимаются всесторонним развитием детей. IT, физическая подготовка, рисование и блогинг. Владикавказ, Астана Кисаева, 48В. Подробности на сайте topdefisacademy.ru или по телефону 333-755. 333-755.
7: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Homeberry.
8: Свадьба или новоселье?
7: В Homeberry все для отличного приданого
8: или идеального домашнего пространства.
7: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
8: Покупайте все для кухни в магазине Homeberry на Барбашова 72.
7: И домашний текстиль в Homeberry на Барбашова 26.
8: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
7: Все для идеального дома в магазинах Homeberry. Барбашова 26.
8: И новый магазин Homeberry на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
7: Подробности акции у продавцов-консультантов.
9: Погрузитесь в мир осетинских традиций.

0: Рамштайн на Европе Плюс и Калифорния Найтс, столица 19:48, а это значит, что минут 12 нас отделяет от летнего вайба на Европе Плюс. Сейчас будем чилить, сейчас будем расслабляться, ну и получать удовольствие от солнечной и легкой музыки. В общем, оставайся с нами, мы идем вперед.
1: Лето, музыка и никакой суеты. Это летний вайб на Европе Плюс.

0: Реклама. Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
1: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
0: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на budget.t2.ru.
2: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Европе Плюс, Тани Темпа и Эрик Тернер. Written in the Stars. Дальше. Музыки будет больше, и она будет полегче и солнечнее, обещаю.
1: Европа Плюс Урбан. То, что хочется слушать.

ближайшие 120 минут буду играть для тебя легкую и солнечную музыку для того, чтобы ты мог расслабиться после первого рабочего дня на этой неделе. Но хочется же, правда, ведь имеем же мы право выделить себе буквально 3 минутки из 24 часов. Сейчас мы вот это дело и проверим, можем или не можем. В первом часе летнего вайба на Европе Плюс обязательно появится Willow и Wait a Minute. Прежде Крис Лейк, Саванна. Невероятной красоты трек, я настоятельно рекомендую его послушать. Ну а начинаем с Паша и The Adventures of Stevie Dirty Cash.

0: 9.17. Эту музыку можно слушать по пути домой. Да, в своем автомобиле. Можно слушать ее уже дома при помощи умной колонки. Все это мы знаем. Ну и, конечно же, не забывай еще один момент, при помощи которого легко и просто и в отличном качестве можно слушать радиостанцию номер один в России, ну и летний вайб. Это, конечно же, новое приложение Европы Плюс Радио Хаб. Поэтому не обновляй старое. Скачай новое приложение Европа Плюс Радио Хаб, оно абсолютно бесплатно, без всяких регистраций. Можно смотреть лайв-трансляции 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, в любой момент заглядывай, ты можешь выяснить, чем занимаются диджеи. Кто-то работает, кто-то кофе пьет, кто-то готовится к эфиру, кто-то танцует. Ну, в общем, всякое может быть здесь у нас в студии, поэтому ни в коем случае не упусти такую возможность. Ну и, конечно же, 8 дополнительных потоков. Это вообще просто пушка-бомба. Под любое настроение, в любое время суток ты обязательно для себя что-нибудь да подберешь.
1: Реклама.
2: CyberX на Барбашова 72 становится еще лучше. Теперь еще и новая Solar Room для истинных геймеров. Все для уверенной победы. Мощный компьютер. Видеокарта 5070 Ti. Профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Hz. И уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб CyberX ждет тебя. Барбашова 72, за заправкой Троя. Бронируй по телефону 8-988-879-90-12.
3: Компания «Деликат» жарда бенар фатаканына республикай сарджетан шакатчин баракбон тыйв хетаджи баракбон фадыл. Веб-паттар хетаджи баракбон хор жахват.
4: Все включено. Ремонт по фиксированной цене 10 тысяч рублей за метр квадратный. Выгода до 1 миллиона 200 тысяч рублей. Без бригад, без магазинов. Готовое жилье в «Моей легенде» и «Мане». Кисловодск. Ждем вас. Предложение не является публичной офертой. Предложение ограничено по количеству квартир и действует до 31.07.2026. Подробности по телефону УМ-10400-00 и на сайте моялегенда.ру. Застройщик ООО СЗ-21. ОГРН 16-6626-5077-94-03. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Планируешь идеальный вечер? Мы все уже придумали! Акипа-бар. Караоке в самом центре Владикавказа. По-настоящему вкусная кухня и банкеты до 50 человек. Революции 62. Телефон 98-62-62.
6: Рекламная служба во Владикавказе. 54-14-90.

0: треке абсолютно не узнать, да? Звучание совершенно иное, но не менее классное. Skrillex совместно с Tidola и Kanye Westом Agadet. В столице 20:34. Ну что, продолжаем отдыхать. Первый день был рабочий, не самый, наверное, легкий для многих после выходных дней, да? Но мы справились. Теперь мы вместе слушаем классную музыку, отдыхаем. Ну и, конечно же, получаем удовольствие. Кстати, из удовольствий впереди Russian, Rauw Alejandro и Whiskey. Послушаем Pongo, но прежде Palastic и Bright Sparks. Living in the Sun.
1: Реклама.
2: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
3: Современные технологии лучших московских клиник теперь во Владикавказе. Центр ортопедии и неврологии «Орикс». Избавление от боли в суставах и позвоночнике за 8-10 сеансов. Лечение остеохондроза, межпозвоночной грыжи, артрозов и артритов без операций. Эффект сохраняется более 5 лет. Прием ведет врач высшей категории Вандровский Максим Александрович. «Орикс», Станиславского 1, угол Стхапсаева. Телефон 53-88-88. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
4: М2 Connect. Для бизнесса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
5: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Homeberry.
6: Свадьба или новоселье?
5: В Homeberry все для отличного приданого
6: или идеального домашнего пространства.
5: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
6: Покупайте все для кухни в магазине Homeberry на Барбашова 72.
5: И домашний текстиль в Homeberry на Барбашова 26.
6: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
5: Все для идеального дома в магазинах Homeberry. Барбашова 26.
6: И новый магазин Homeberry на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
5: Подробности акции у продавцов-консультантов.
7: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

0: летнем вайбе с невероятно красивой историей Shooting Stars. Ну что, классно ведь? Правда ведь? Кто-нибудь нашел свои 3 минуты в этом чате, а? Если нет, то у нас есть еще один. Обязательно что-нибудь разыщем с твоим любимым треком, с тем, когда можно посидеть, почилить, отдохнуть, выдохнуть, расслабиться, отключить голову на 3 минутки буквально и настроиться на дальнейшую жизнь. Кстати, в дальнейшей нашей с тобой жизни Ванесса де Мата и Ай-Ай-Ай, ну а также Junior Senior и Move Fit. Скоро все будет.
1: Реклама.
2: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер – ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банк России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
3: Оригинальная рукопись божественной комедии. Я хочу, чтобы вы достали ее.
4: Джерард Батлер, Галь Гадот, Джейсон Момоа, Оскар Айзек, Аль Пачино и Джон Малкович.
3: Ты станешь очень богатым человеком.
4: Кодекс Данте. В кино с 9 июля. 18+.
5: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день.

0: Ай-яй-яй на Европе Плюс. Прямо сейчас для всех, кто проводит вечер в моей компании, это Фомин, и мы с вами имеем еще целых 60 минут летней солнечной музыки, чтобы почилить, отдохнуть, выдохнуть после первого трудового дня на этой неделе. В общем, можно устраиваться поудобнее. Мы идем в новый час, и там мы с вами продолжим это приятное занятие.
1: Европа Плюс. Рок. Хиты с характером.

прямо сейчас. Второй час летнего вайба на Европе Плюс. Целых 60 минут солнечной летней легкой музыки, чтобы расслабиться после трудового дня. Причем первого, я полагаю, что для многих он был, ну, наверное, не самым приятным. Давайте откровенно и честно. Может быть, и по-другому. Вполне, я не исключаю. Для кого-то, может быть, он был легкий, как перышко. Но для кого-то это был стресс. Понятное дело, что после выходных вышли на работу. Не очень хотелось, честно, да? Не очень моглось для многих, это тоже не исключено. И тут вот все случилось, но мы добрались до вечера. Мы справились с этим днем. Осталось немножечко расслабиться. И даже если ты, как и я сейчас, в данное мгновение еще работаешь, не переживай, я и тебе помогу, по крайней мере, постараюсь. Постараюсь музыкально исполнить то, что тебе зайдет, то, что тебя расслабит, то, что тебе понравится. Афромедуза и Псильда очень скоро здесь, в летнем вайбе на Европе Плюс. Прежде появится, ну, легендарный диджакей, диджей, это Крис Лейк и классный трек «Easy My Mind». Ну, а начинаем мы историю нашу

0: Медуза на Европе Плюс в летнем вайбе и Псилда. Классный трек, легкий, летний. Латино всегда заходит в июле особенно хорошо, правда ведь? Ну вот, лично я это дело люблю. Ну и, естественно, я не один такой. Но, кстати, на очереди главный гимн лета. На Коачелле он прозвучал и теперь звучит отовсюду, вот просто отовсюду. Однажды, ну, вот буквально на днях, мой сын сидел в раздевалке, переодевался, слушал в наушниках этот трек. Вот так получилось рандомно. Вот, тут заходит тренер Тимофей, говорит, что слушаешь? И оказывается, что тренер слушает тот же самый трек. И называется он «Moving to the Sun». Хюжель, скоро.
1: Реклама.
2: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
3: Планируешь идеальный вечер? Мы все уже придумали. Акипа бар. Караоке в самом центре Владикавказа. По-настоящему вкусная кухня и банкеты до 50 человек. Революции 62. Телефон 98-62-62.
4: CyberX на Барбашова 72 становится еще лучше. Теперь еще и новая Solar Room для истинных геймеров. Все для уверенной победы. Мощный компьютер. Видеокарта 5070 Ti. Профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Гц. И уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб CyberX ждет тебя. Барбашова 72. За заправкой Троя. Бронируй по телефону 8-988-879-90-12.
5: Рекламная служба во Владикавказе 54-14-90.

это все звучит, а, невероятно. Уже либо Moving to the Sun на Европе Плюс прямо сейчас. Главная история этого лета. Ну и, естественно, именно так звучит лето 26-го года здесь на Европе Плюс. Я надеюсь, что этот трек доберется этим летом до вершины нашего хит-парада. Еврохит топ-40. Я бы вот был, ну, не то что прям счастлив, но я был бы рад, потому что действительно достойная история. Не так часто у нас теперь стали появляться такие прям мощные дэнс-хиты, которые звучат абсолютно везде. Абсолютно из каждого утюга, абсолютно из каждого холодильника. Ну и всем это нравится. Ну действительно звучит прям вот бомбически. Может быть, кто-то и не любитель электронной музыки, но как звучит это, ну тут отрицать просто невозможно. Ну и, кстати говоря, дальше еще один человек, который умеет записывать невероятные треки, это Кальм Харрис. Он еще и один из самых высокооплачиваемых диджеев современности. Вместе с Джази услышим их Satisfy. Но прежде немного диска легкого, красивого. Это

обожаем его музыку. Calvin Harris и Jazzy на Европе Плюс. Satisfy. В столице уже 21:48. Летний вайб продолжается. Ну, пусть осталось не так много, но есть время на то, чтобы запрыгнуть в последний вагон. Kylie Minogue и Love at First Thing. Прежде еще кое-что.

0: в летнем вайбе на Европе Плюс завершает, так сказать, этот выпуск. Но завтра все обязательно случится вновь. С 8 до 10 минут по столичному здесь, в эфире Европа Плюс. Летний вайб не пропусти, будем чилить, отдыхать. Да, это всегда приятно после рабочего дня. Ну и искать свой любимый трек в этих 120 минутах. Дальше, кстати говоря, из любимого много всего, я уверен, ты и там для себя что-нибудь подберешь.
1: Не обновляй старое. Скачай новое приложение Европы Плюс.
2: Оно почти как ты.
3: Запускается в один клик.
2: Поднимает настроение.
3: Ну и тоже отлично работает в фоновом режиме.
2: Теперь у тебя больше хитов, больше музыки, больше выбора из разных музыкальных потоков.
1: Новое приложение Европы Плюс.
2: Слушай и смотри прямые эфиры из студии.
1: Бесплатно, без регистрации. Красиво, удобно.

0: радио номер один в России.
1: Десять вечера в Москве.

0: проект сейчас на Европе Плюс. Олдскульно, красиво, вот с этим вот старинным звуком, фактически, да, когда вот это вот все звучало как-то асэхо с какой-то отдаленностью. Ну, вот такой вот налет у этого трека точно есть. Я думаю, что этот налет нравится не только мне. Поэтому голосуй за него на нашем сайте europoplus.ru в разделе Еврохит ТОП 40. И будет нам всем счастье. Трек доберется до вершины нашего хит-парада. Порадуемся, послушаем его почаще в эфире, получим удовольствие. Ну и, собственно, на этом можем менять историю. Пока же я меняю историю на одну из лучших российских поп-команд. Это «Моя Мишель» на «Малиновой луне». Прежде появится Рикки Мартин, «Living La Vida Loca». Ну и BTS с совершенно другой музыкой. «Swim» скоро.
1: Горячие хиты, игры, крутые подарки. Это «Летнее У» на Европе Плюс. Лови хиты этого лета.
2: Я бы послушал.
1: Звони и выигрывай. Денежные призы и гаджеты.
2: Ну, я бы сыграл.
1: Слушай, играй, выигрывай. По будням с 7 до 10. Летнее У.

0: Поехали вперед. На очереди классная музыка и ни одного лишнего слова. Целых 45 минут будем только музыкальничать. Впереди Дэйвс, Тэмс, Rain Dance. Сейчас девочки будут довольны, потому что также появится Ваня Дмитриенко и его ртуть.
1: Каждый твой вдох я принимаю в объятиях ночи.
0: Ну и так вот звучит лето 26-го года вместе с Европой Плюс, диджей Годжа и Мичико.
2: Чико, давай мне Чико, dance all night, me Chico, eyes on me, me Chico.
0: Все это скоро здесь, на Европе Плюс, обязательно появится, поэтому оставайся, послушай.

Обожаю эту историю, и я не один. Доминик Фейк и его Baby Doll прямо сейчас здесь на Европе Плюс. Для всех, кто пока еще не спит, 23:19 в Москве. Тоже не сплю, стараюсь, по крайней мере. Хотя понедельник, честно признаюсь, был тяжелым. Тяжелым, я еще до обеда устал, и вот время уже 23:19, а я все еще живой и все еще на ногах практически. Ну и, естественно, слушаю мировой поп-музыкой. Как бы там ни было, она все-таки помогает. Помогает смотреть с оптимизмом в будущее. Temper City и Self-Aware очень скоро здесь на Европе+. Ну, мне лично этот трек вот нравится на все вот 150%. Невероятной красоты, классный, стильный, все в нем отмерено прям вот как надо. Но прежде Chapel Roan и ее Good Like Babe. Скоро будет.

на самый лучший припев в нашем эфире прямо сейчас. Ну, это вот есть у нас история, которую я постоянно повторяю. И вот еще одна от Temper City и Self Aware. Ну, а вот история с лучшим припевом, по крайней мере, на данный момент лично для меня, это впереди. Медуза. Ай, как там все круто звучит. Don't wanna go home уже скоро, но прежде немножко стиля Teddy Swims, Mr. Know It All.

0: Еврохиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Токио Хотелы. California Nights.
2: California Nights.
1: Рау Алехандро. Whiskey. Russian.

0: Ruz.ru. Больше хитов. Больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем большой привет, в Москве полночь.

0: California Nights, это Tokyo Hotel прямо сейчас. Но учитывая то, как давно парни в музиндустрии, сколько у них фанатов, сколько любви дарят им поклонники, думаю, все материальное для них уже не так важно. Да, все, кроме позиций в нашем фирменном чарте Еврохит ТОП-40, конечно же. На данный момент парни на 20-й строчке, и я считаю, что они должны быть выше. Если со мной согласен, голосуй за эту историю на сайте europaplus.ru или в нашем мобильном приложении. Если хочется поддержать кого-то другого, тоже welcome, это приветствуется, потому что именно ты влияешь на расположение звезд в хит-списке. У нас далее больше хитов и больше музыки. Оффенбах, Over You впереди. Это и многое-многое другое поставлю тебе я, Андрей Каясов. Всем большущий привет.
1: Дебют недели. Beowulf. Феникс.
2: Зажечь огни земли.
1: Лучший взлет. Marshmello и Portugal The Man. Феникс. Номер один. By India. Хчо и Мод. Шаде. Выбирай лучших и слушай наш чарт.
3: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире. Слушай в подкасте. Еврохит ТОП-40. Подробности на europaplus.ru.
4: Европа Плюс Владикавказ. Радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ. Серия L номер ТУ 15-00-104. От 15 августа 2014 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Северная Осетия, Алания. Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
5: Я слушаю.
6: На работе и дома.
5: В машине.
7: В институте на парах.
8: Привет и передаем друзьям.
9: Подарки классные. Мне очень нравится.
4: Город выбирает и слушает. Владикавказ онлайн. Новости, гороскоп, подарки и любимые хиты. Европа Плюс.
10: Мы слушаем!
4: Владикавказ онлайн. Для тебя и твоих друзей. Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.

Вот под такие классные ритмы мы и стараемся делать его запоминающимся. Ava, Meet Me in the Dark. Прямо сейчас. Ну а вообще, конечно же, искренне желаю всем, чтобы все получилось в эти жаркие месяцы. Планируй, мечтай, осуществляй, выбирайся на природу, встречайся с друзьями, устраивай спонтанные вечеринки. И, кстати, все выше названное идеально мэтчится с нами. Лето равно Европа плюс. Да, помни, что где бы ты ни был, мы будем снабжать тебя суперхитами. Ближайшие минуты исключением не станут. Marshmello и Portugal The Man, Phoenix, Flo Rida, Ride Round, а также Алекс Уоррен, Fever Dream впереди на радиостанции номер один в России.

Если ты жаждешь просто слушать музыку без остановок, чтобы никто тебе не мешал, то у меня для тебя хорошие новости. 30 минут пройдут в режиме музыкального нон-стопа здесь, на Европе+. С нами Хьюжель, Email Angel и Ultra Nate с новинкой Moving to the Sun. Прежде вспомним суперхит от Post Malone, Cold. Сёклс, хотел сказать я. Да, еще здесь отметится Джонни Фидер с историей лета. Также в эти 30 минут только музыки Лови Иннабель Ингланд, Розы Бруно Марса и многих-многих других.

Angel и Ultra Nate с новинкой Moving to the Sun прямо сейчас. Название трека идеально вписалось бы в саундтрек фильма «Пекло» Дэнни Бойла, где ребят, среди которых был Киллиан Мёрфи, тоже отправились к солнцу. Вот такая вот кинематографическая аналогия. Не из лучших, конечно, знаю, но я и не говорил, что я мастер. Ох, больше кидов и больше музыки ждет нас далее. Будем слушать как раз-таки мастеров своего музыкального дела. Tame Impala и Дженни с невероятно атмосферной темой Dracula на подходе. Прежде лови банду Nickelback с вещицей If Today Was Your Last Day, а также группу BTS с суперхитом Swim здесь на Европе+.

Европа+ радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Дракула, Бегуатсон Скак, Дракула, это Тейм Импала и Дженни. Ну, уверен, многие из нас тоже с большим удовольствием сейчас где-нибудь бы на пляже, искупавшись в море, прихватив коктейльчик, бежали бы, как Дракула от солнца в тенек. Да, всем, у кого намечается отпуск, завидуем, белой завистью, конечно. Да, ну а поймать вот такое шикарное настроение можно и без отпуска. Достаточно послушать летний вайб здесь на Европе Плюс. По будням с 20 до 22 по Москве мы ставим для себя самые горячие мировые ритмы. Подключайся и расслабляйся после рабочего дня. Больше китов и больше музыки ждет нас далее. Клан Карусел Райд уже через мгновение. Дождись.

Так точно, заряжаем еще больше хитов и еще больше музыки в режиме нон-стоп здесь, на Европе Плюс. Зовут меня Андрей Каясов, запоминай, кто в нашей компании. Впереди Келвин Харрис и Джей-Зи с темой Satisfy. Чуть раньше здесь отметится диджей Годжи и Джейсон Дерула с новинкой Мичико. А еще лови хит от Бруно Марса, I Just Might. Также в эти 30 минут только музыки на Европе Плюс встречаем Мадонну, Леонию Калому Скотта и многих-многих других. Полетели!

0: Келвин Харрис и Джесси Satisfy. Прямо сейчас у Келвина Харриса множество треков, прослушивание которых перевалило за миллиард на Spotify, даже за 2 миллиарда. Уникальный парень этот Келвин, конечно. Знает какую-то формулу успеха. Надо бы вот в студию к нему поставить скрытую камеру и разобраться, в чем его суперсила. Да, наша суперсила в крутых треках, от их прослушивания мы точно становимся заряженными. Больше хитов и больше музыки ждет нас далее. Miss Moss, крутейшая новинка Hello, The Sun Is Up, Where Are You на подходе. Прежде будем слушать Кайго с Нидлинкой Still The Show, а также Ив Ларок с суперхитом Another Day здесь на Европе Плюс.
1: Европа Плюс, Владикавказ, радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ, серия L, номер ТУ-15-00104, от 15 августа 2014 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Северная Осетия, Алания, Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
2: Я слушаю
3: на работе и дома,
2: в машине,
4: в институте, на парах.
5: Привет и передаем друзьям.
6: Подарки классные.
7: Мне очень нравится.
1: Город выбирает и слушает. Владикавказ онлайн. Новости, гороскоп, подарки и любимые хиты. Европа Плюс.
8: Мы слушаем!
1: Владикавказ онлайн. Для тебя и твоих друзей. Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.

Cosmos, новинка и Hello, the sun is up, where are you? Привет, солнце поднялось, где же ты? Ну, это практически цитата Тимура Бодрова. Да, Тим по будням с утра пораньше будет всю нашу необъятную, ставит классные треки, дарит подарки, в том числе и денежные. С 7 до 10 по Москве слушай летнее У на Европе Плюс и принимай участие в активностях. У нас далее больше хитов и больше музыки. Dance Pop представит поп-сингла Кайза. Послушаем I Can't Wait. Folk Pop будет в исполнении Эда Ширана. Красивейшая история Afterglow также на подходе. А вот раньше всех встречает Тедди Свимса с соул-поп-хитом Mr. Know It All.

Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Все верно. Следующие полчаса мы посвятим самому приятному занятию из всех возможных. Будем слушать суперхиты без пауз и остановок. Здесь на Европе Плюс. Впереди Хьюшель, Email Angel и Ультранейт с новинкой Moving to the Sun. Прежде вспомним суперхит от Maroon 5 и Cardi B, Girls Like You. Еще раньше здесь появится Marshmello и Portugal The Man с вещицей Phoenix. Также в эти 30 минут только музыки на Европе Плюс. Лови Билли Айлиш, Зиверт и многих-многих других. Продвигаемся.
1: Так звучит лето на Европе Плюс.